диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9. Местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8,13. В Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Марса.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
2: Всем салют, это Филатов и Кэрес. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и Кэрес. Если бы я был...

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: агентства ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. В Беларуси создан реестр изготовителей одежды для школьников. Об этом сообщила председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова, передает Белта. Инициатива создания реестра принадлежит концерну «Беллегпром». Реализуется проект при участии Госстандарта и Министерства образования. В реестр включаются изготовители, подтвердившие соответствие своей продукции стандарту путем добровольной сертификации. Также они должны быть включены в государственный каталог продукции. Реестр размещен на портале качество.бел.
1: В мире.
2: Европейские союзники Вашингтона отказываются участвовать в совместном патрулировании Ормузского пролива до прекращения боевых действий между США и Ираном. Об этом сообщила газета «Политико». Как подчеркивается в материале, глава Пентагона Пит Хегсет убеждает Соединенное Королевство и Францию помочь в руководстве военно-морской коалиции. Однако сталкивается со скептическим отношением со стороны европейских союзников. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану. Французские власти распорядились эвакуировать еще почти 4000 человек из туристических районов на побережье Атлантического океана. Возвращающаяся жара угрожает свести на нет хрупкие успехи пожарных в борьбе с масштабным лесным пожаром к западу от Бордо, пишет агентство Associated Press. Во Франции и Испании около 330 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и места отдыха из-за масштабных лесных пожаров. Испания готовится к четвертой волне жары за это лето. При этом несколько крупных пожаров все еще остаются вне контроля. Первый индийский поезд на водородном топливе успешно прошел испытания, преодолев более 1000 километров, что позволило сократить расход дизельного топлива примерно на 3000 литров. В дальнейшем локомотив планируется протестировать на маршрутах в районе Дели. 10-вагонный поезд оснащен водородными топливными элементами, которые вырабатывают электроэнергию в результате химической реакции между водородом и кислородом. Единственным побочным продуктом этого процесса является водяной пар. Индия официально запустила первый поезд на водородном топливе, полностью разработанный и построенный внутри страны 17 июля текущего года. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 20-25 градусов, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а через несколько минут стартует «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебск разбудит шоу.
1: Очередное доброе утро от меня направляется к вам в динамике. Разбудит шоу на старте данного утра. Вот, пожалуйста, серединка рабочей недели. А как быстро-то все время летит. А так не заметим глазом моргнуть, как уже август. Хотя, ха-ха, а что это говорить? Сегодня уже предпоследний день. Вот двойной предпоследний день. И дальше уже август. Вот вам и, пожалуйста, последний месяц лета. Давайте его хотя бы не потеряем. А еще не потеряем отличное настроение с утра пораньше. У микрофона, как всегда, Влад Кузьмин. Ну что, погнали, полетели в это утро.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.
4: 1, 2, 1, 2. Чек-чек.
5: Палума, бэйби.

0: просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Гороскоп.
1: Значит, сейчас будет гороскоп. Он прекрасный, распрекрасный, потому что, смотрите, первая строчка гласит для каждого из знаков зодиака общий, да, что гороскоп на сегодня обещает не день, а настоящий праздник с яркими знакомствами и фарфарами. Так что в этот день стоит махнуть рукой и на работу, и вообще на всякие дела, кайфовать от жизни. Вот, пожалуйста, это нам уже нравится. Вот это сюда заноси, как говорится. А теперь персонально для каждого из 12 знаков зодиака уверен, там будет что и кому подчеркнуть для себя. Овны, с вас стартуем. Сегодня овнам стоит смотреть на мир оптимистичнее, даже если вокруг одни проблемы. Хорошее настроение в этот день поможет справиться абсолютно со всем. Так что отгоняйте нехорошие мысли. Сегодня тельцам нужно открыться всему новому. Не бойтесь что-то начинать, вы справитесь со всем. Вообще в этот день у вас будет получаться абсолютно все. Так что беритесь за самое сложное, пока есть силы. Сегодня близнецам будут нагло врать. Вычисляйте лгуна и меньше верьте на слово. Проверяйте все услышанное. Полезно поддерживать связи. Общайтесь с важными людьми. Напоминайте о себе. Представители раков, сегодня вам просто необходима обратная связь. Хочется обсудить планы и идеи. Звезды говорят делиться своими мыслями. Вам точно укажут на слабые места. Сконцентрируйте внимание на здоровье. Сейчас иммунитет может поползти вниз. Сегодня львам не стоит засиживаться дома. Выберитесь на природу или устройте небольшое путешествие. Вас ждет много ярких эмоций, а вот в общении будут проблемки. Вам сложно понять собеседников, так что задавайте вопросы и уточнения. Сегодня девам не стоит оставаться в одиночестве. Больше общайтесь с родными и друзьями, заводите новые знакомства. Но в разговорах будьте осторожнее, не раскрывайте свои тайные планы. Сегодня весы удачливы как никогда, и чтобы добиться своего, нужно всего лишь не считать ворон. В остальном помогут звезды. Захочется уйти на второй план и наблюдать за жизнью других людей. Это хорошо. Научитесь на чужих ошибках. Сегодня скорпионы удачливы как никогда. Успех будет поджидать их за каждым углом, так что есть смысл браться за сложные и важные дела. Добьете своего быстро. Рекламируйте себя. Сегодня стрельцы могут отключить будильник и поспать подольше. Нужно дать себе передышку. А вот браться за сложное лучше после полудня. Тогда у вас будет достаточно сил. Все вокруг будет искушать отвлечься от действительно важных дел. Не поддавайтесь. Сегодня козерогам стоит присматриваться к своим отношениям. Что-то пойдет не так. Общайтесь с партнером больше, чтобы наладить связь. Только осторожнее со словами, они могут больно кольнуть. Вообще, козероги, вы сегодня креативьте и рискуйте. Это будет важно. Сегодня водолеям стоит смотреть на все через призму креатива. Это будет подстегивать на новые дела. А заняться в этот выходной лучше домашними хлопотами. В рабочие же деньки, если они выпадают именно вот на буднюю неделю. На это совершенно времени нет, поэтому неожиданные ситуации могут расшевелить вас. Вам этого как раз и не хватало. Рыбы-рыбки, сегодня вы перейдете от слов к делу, и это отлично. Обязательно повлияет как на личную, так и на деловую жизнь ваше настроение. Тем более, что заниматься всякими делами вам будет очень приятно. Беритесь за что-то новое, вы быстро добьетесь успеха. Вот такой, друзья, гороскоп на сегодня для каждого из вас. Кто-то для себя явно что-то подчеркнул. Ну а мы подчеркнули то, что у каждого из нас сегодня какой-то базовый минимум есть в плане хорошем.
0: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: И дождик проливной, что нам снег, что нам зной. В общем-то, при любой ситуации остаемся всегда позитивными и заряжаемся энергией. Кстати, вот какую и которую доставляет до вас радио номер один в регионе. Вы, конечно же, присоединяйтесь к нам. Далее у нас немножко с вами после грозы танцы под дождем.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. На предприятиях Витебщины трудится более 800 бойцов студотрядов. Преступная схема ввоза и вовлечения в экономический оборот трех сидельных тягачей установлена витебскими таможенниками. В Витебской области снизилось количество преступлений и повысилась их раскрываемость. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: 7 на часах, и это значит, что мы уже перевалили за вот это вот получасие вместе с вами первого «Разбудит шоу». И, конечно же, хочется спросить, а что это мы не разговариваем до сих пор с вами? Вот давайте наш диалог начинать выстраивать через несколько музыкальных минут как раз-таки с помощью ваших утренних автоприветов. А поэтому, друзья, на номер вам напоминаю через 29, код 7071071 для Вайбера и Телеграма. Все остальное подробнее через несколько музыкальных.
1: Проспал? Разбудит шоу. Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5 разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5 разряда, тракториста 4 разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-0-33-320-24-33-44.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наш.

0: Знаете, предыдущий трек как будто бы пели про какую-то болячку, которую сначала очень яро лечишь, потом я отпустил и больше не болит, а это оказывалось самовнушение. Вот так вот. Ну, друзья, нам теперь нужно с вами самовнушение на наши автоприветы. Вот, повторяю для тех, кто не в теме, а те, кто знают, уже присылают сюда к нам в мессенджеры утренние автоприветы. Где бы вы ни находились, на светофорах, в пробках, либо же на местах остановок, стоянок, посмотрите просто мимо, какие автомобили с какими номерами проезжают. Автомобильная рыбалка у нас с вами. Вот, присылайте их номера и несколько добрых слов. Вот, пожалуйста, даже доброе утро хватит, чтобы улыбнуть человека, который находится вместе с нами на одной волне. И ответочку получить в карму. Вот, обязательно. Что касаемо заготовленных автоприветов, тоже принимаются. Ну и, конечно же, каждый день мы ловим какую-то цифру определенную. А сегодня у нас будет, пускай сегодня будет цифра 5. Вот, пожалуйста, пятерочку будем ловить и уделять ей особое внимание. Поэтому поехали, погнали, автоприветы!
1: Вставай, разбудив шоу!
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Радио для тебя.
5: Yes.

0: какие активные сегодня ваши приветы. Слушайте, ну направляем тогда еще больше сюда к нам в мессенджер. Ловим номера любых проезжающих автомобилей, передаем несколько слов, свои номера тоже пишем и ловим циферку 5 сегодня в номерах.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает.
2: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От А до Авто.
3: Итак, погнали, полетели. Что у нас по автоприветам? Вот, пожалуйста, пишет нам Анастасия. Привет на Гагарина. АН-5179 для маршрутки. Так, что еще здесь есть? На Ленина автопривет. 1376 Volkswagen. Так, еще здесь. Peugeot 5871. Пятерочка поймана. И Chevrolet 7159. Вам тоже улетает привет. Вот, пожалуйста. Так, Сергей говорит, доброе утро всем. От белого Маза 5075. Так, отлично, здесь даже несколько пятерок. А Оксана говорит, доброе утро, привет для Опель 6452. Артем присоединяется и говорит следующее. 0005 Honda, вам большой и пламенный направляется. Александр говорит, Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Артему Семенову, Елену Андрею, Саве, всем привет, а также для Volvo 5522, красивый номер, а также Peugeot 5330 38 получают свои приветы. Вова говорит, бонжур из Альп, Скания 366, всем добра, с фотосообщением прилагается. Ну и еще вот есть привет для 53-й маршрутки, 5485, Виталий нам прислал. Ну а также передаю привет для, что здесь имеется? Так, Рено 5027, а также вот, пожалуйста, есть для Volvo 8813, всем привет, говорит нам, пишет Сава. Ну и, конечно, Citroen 5025 тоже для вас отдельный приветик. Все, друзья, теперь у нас же будем потихонечку переходить на следующие 60. Всем еще раз большой-большой от волны Радио Витебск утренний привет!
0: Горячий хит на Радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В самом разгаре лета, а у витебской молодежи третий трудовой семестр. В областном центре сейчас в составе 66 студенческих отрядов работают более 800 человек. Это учащиеся школы, гимназии, колледжи, студенты вузов, сообщает Витьбичебай. С ребятами были заключены гражданско-правовые договоры, где прописаны сроки выполняемых работ, права и обязанности сторон, условия оплаты. В первые дни работы юноши прошли инструктаж по охране труда, получили спецодежду. Срок их работы заканчивается в конце июля, им на смену придут другие молодые люди.
0: Новости региона.
1: В Витебской области снизилось количество преступлений и повысилась их раскрываемость. Об этом шла речь на коллегии прокуратуры Витебской области. В ее работе приняли участие заместитель генпрокурора Беларуси Сергей Хмарук, прокуроры городов и районов, сообщают Витебские вести. Как отметил прокурор Витебской области Андрей Скурат, общее количество зарегистрированных преступлений снизилось. В регионе зафиксировано 3202 преступления, а уровень преступности на 10 тысяч населения составил 30. По сравнению с аналогичным временем прошлого года произошло снижение на 10%. Улучшилась ситуация в сфере безопасности дорожного движения. Позитивные изменения прослеживаются и в антикоррупционной работе. Но есть и тревожные моменты. В некоторых регионах произошел рост преступности, например, в Новополоцке. В целом по области возросло количество убийств. Растет количество преступлений, совершаемых иностранцами. В планах прокуратуры на второе полугодие проведение проверок по ключевым направлениям. За уклонение от уплаты платежей в крупном размере при ввозе транспортных средств на территорию ЕАЭС возбуждено уголовное дело. Преступная схема ввоза и вовлечения в экономический оборот трех сидельных тягачей установлена витебскими таможенниками. Тягачи были задержаны при проведении специальных мероприятий. Установлено, что ввезены они из стран Европейского Союза под видом транспортных средств, уже зарегистрированных в России. Факт видоизменения ВИН-номеров подтвержден трассологической экспертизой. К реализации схемы причастны двое граждан Российской Федерации, действующие по предварительному сговору с иными лицами. Сумма неуплаченных таможенных платежей по всем транспортным средствам составила более 173 тысяч рублей. Витебской таможне возбуждено уголовное дело, фигурантов которого ждет наказание вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 20-25 градусов, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Ой, ни дня без технологий. Слушайте, погода нас пока радует, тьфу-тьфу, три раза, чтобы не сглазить. Но, тем не менее, вот интересная разработка в Канаде нашлась. Там канадец разработал летающий зонт, который сам следует за владельцем. В общем-то, это все дело без помощи рук будет работать. Устройство работает на базе технологии дрона благодаря камере с датчиком глубины и искусственному интеллекту. Зонт распознает владельца и автоматически держится над ним во время движения. Защищает от солнца и небольшого дождя. Вот, пожалуйста. Такие технологии нам нравятся определенно. Почему бы нет? Руки свободны, делай что хочешь. Можно красиво гулять под дождем. Вот с такими технологиями. Что касается нас, мы далее красиво гуляем по волне Радио Витебск вместе с музыкальными треками, конечно же, нашими хитами. Ну и вместе со мной Влад Кузьмин у микрофона. Разбудит шоу продолжается.
0: Ты слушаешь Разбудит шоу.
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый».

информационный. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

про бриллианты нам здесь только что пропели что-то. Караты, бриллианты, в общем, все было именно так. Так вот, почему бы не продолжить эту тему богатства и денег? В общем, там есть одни весельчаки, друзья, которые устроили праздник, день рождения у друга, значит, был юбилей. Они пришли и устроили вот эту вот, знаете, посыпку деньгами, осыпая его бумажными денежками. Но необычное развлечение обернулось для компании из 12 человек крупными неприятностями. Неизвестно, как о праздничном разгуле узнали представители закона, но денежным танцем заинтересовались в комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии. И так все 12 гостей вечеринки предстали перед судом и признали обвинение в неуважительном и запрещенном законом обращении с национальной валютой. Вот, оказывается, и такое там есть. Обвиняемые раскаялись, письменно пообещали впредь соблюдать закон. Все это дало их адвокатам основания просить суд о снисхождении. Однако любители швырять деньгами следующие несколько месяцев проведут в местах не столь отдаленных. Вот вы представляете, какие законы, оказывается, есть. И ладно бы там, например, туристы не знали об этом. Но вы же там живете, вы должны знать, что, оказывается, так делать нельзя. Да, в конце-то концов, конечно, понимаю, хотелось дорого-богато, но кто мешал заменить, ну, вот это вот хотя бы билетами банка приколов? Почему нет? Вот, у нас такое распространено, потому что не то, чтобы у нас закон такой есть о деньгах. Денег просто нет, разбрасываться лишними. Поэтому, да, мы используем вот такие. Вот и ребятам нужно было проявить смекалку. В общем-то, за атмосферу праздника 10 из 10, за законы

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Отец Ёлка нам предлагает что-то заново начать. И, знаете, еще одну песню вспомнил. А может, ночь, не торопиться, все сначала повторить. Поэтому, друзья, повторяем сначала. В следующем получасе очередного претендента в список занесем в наши розыгрыши «Макс Тайм» от наших друзей-партнеров футбольного клуба «МЛ Витебск».
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Украина, Польша и страны Балтии отказались сотрудничать с белорусской стороной в рамках расследования уголовного дела о геноциде во время Великой Отечественной войны. Жертвами мощного землетрясения в Японии стали не менее 13 человек. Многофункциональный беспилотник Китая совершил 24-часовой полет без посадки. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуются. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-6177.
0: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-21-29.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Max Time.
1: Предельно простая игра, Max Time называется она. Вот, пожалуйста, вам достаточно ответить правильно на поставленный вопрос, прислать ответ в Viber 7071-071, и все. Если вы первый, то залетаете в список претендентов на розыгрыш бокса от наших друзей футбольного клуба МЛ Витебск. Так, сегодня вот команда уже прилетела с утра пораньше на ответный матч, который состоится завтра с Сутьеской. Напомню, результат первого матча был 3-0. А теперь, внимание, вопрос. А скажите, пожалуйста, из какой страны команда Сутьеска?
0: Ты слушаешь радио Витебск.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Итак, погнали по географии. Слушайте, да столько стран перечислили, захотелось прям побывать в каждой. И Румынию называли, и Бельгию, и Боснию, и Герцеговину. Аня нам сбросила просто название города, куда бы отправились. Вот остальные уже, да, были более-менее правы. Но есть те, кто, конечно же, ответил правильно все это дело, естественно. В общем-то, друзья, у нас сегодня залетает список претендентов Артем. Цифры его номера заканчиваются на 676. Черногория. Все предельно просто и правильно. Вот. Остальные варианты не подошли нам. Вот. Ну, конечно, возможно, по пути у МЛ будут еще соперники и из Боснии, и из Бельгии, и из Румынии. Откуда только могут не быть. Даже самой Англии. Аль Испании. Почему уж и нет. Но для этого сначала нужно все-таки уверенно сыграть следующий матч с командой Сутье из Черногории. Ребятам пожелаем удачи, завтра будем смотреть матч. Ну а вот желаю удачи пока Артемке. Вы молодец. Все, в принципе, все сказал. Черногория.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб Макслайн Витебск.
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: и минус еще один час вашего рабочего времени. Ха-ха, да и раз будет шоу на волне, на радио Витебск тоже. Поэтому медленно, но уверенно двигаемся к темпу вот этого вот серединного рабочего дня. Смотрите, середина недели, к середине дня движемся. К чему еще можем двигаться? Слово, связанное с серединой. Набрасывайте, пожалуйста, Вайбер. Ну а пока я наброшу вам актуальную информацию. В начале следующего часа самые свежие актуальные новости от Тани Воронцовой. А потом услышимся.
1: Ты слушаешь Радио Витебс.

0: Витебске 9 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Украина, а также Польша и страны Балтии отказались сотрудничать с белорусской страной в рамках расследования уголовного дела о геноциде народа БССР в годы Великой Отечественной войны, сообщил замначальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Януш. По его словам, в настоящее время проведены необходимые процессуальные действия по установлению возможных очевидцев этих злодеяний и их родственников. Кроме того, приняты меры к проверке их показаний следственным путем. В том числе проведены осмотры мест происшествия. Находки переданы для экспертного исследования.
1: В мире.
2: Вооруженные силы США и Саудовской Аравии атаковали связанные с Ираном группировки в Ираке. Такое сообщение Центрального командования ВС США приводит ТАСС. США и Саудовская Аравия поразили с воздуха несколько логистических центров и складов оружия на востоке Ирака. По утверждению Центрального командования, атака стала ответом на запуск по приказу КСИР более 30 БПЛА за последние 72 часа. Иран отрицает свою причастность к обстрелам Саудовской Аравии с территории других стран. По меньшей мере 13 человек стали жертвами землетрясения в Японии магнитудой 7,1, которое произошло во вторник 28 июля на острове Кюсю и которое привело к масштабному ущербу, в том числе повреждению дорог и обрушению зданий. Такие данные озвучила премьер-министр страны Сане Такаити, пишет ТАСС. Без электричества остались около 37 тысяч домовладений, без воды около 84 тысяч домов и квартир, а без газа 9,5 тысяч абонентов. В некоторых районах префектуры Кумамото, принявшей на себя основной удар стихии, наблюдаются перебои со связью. Многофункциональный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, разработанный китайской компанией, успешно совершил свой первый испытательный полет в провинции Шаньдун, сообщает Синьхуа. Беспилотник предназначен для выполнения длительных полетов на больших высотах. При полной нагрузке он способен находиться в воздухе более 24 часов, что делает его подходящим для продолжительных миссий, таких как наблюдение, мониторинг и другие задачи, требующие длительного пребывания в воздухе. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон Белавто».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 20-25 градусов, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Так, взглядем с вами в поводы. Мы без поводов не можем. Нам что ни день, то дай новый, интересный. Вот, пожалуйста, сегодня Международный день разбитого сердца. Поэтому, друзья, если вы одиноки, не нужно попросту заморачиваться насчет этого повода и грустить, то вот присоединитесь к нам. Присоединитесь к нам в мессенджеры, в наши социальные сети, в наш чат. Вот, вот для вас доступны всегда Viber, Telegram 7071071. Чувствуете себя одиноко, можете написать «Привет! Как дела?» И мы вам с радостью ответим. В общем-то, а кто очень сильно переживает, трагично, меланхолично, можете написать еще и несколько слов, например, своим партнерам, которые вам разбили сердце. Музыкальный агент, он с 13 до 14 и с 19 до 20.00 проходит. Там еще и песню можно заказать какую-нибудь, под которую можно укрыться пледом, заварить какао и послушать, сидя на подоконнике. Как-то так. Но есть еще и День заботы о любимых людях. Это уже поприятнее гораздо. Вот этот праздник нравится гораздо-гораздо больше. Давайте друг о друге заботиться и о любимых, и просто о друг друге. Раз будет шоу продолжается, буду музыкально заботиться о вас.
1: Раз будет шоу на радио Витебск. Генеральный партнер «Раз будет шоу» — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: друзья, нам срочно с вами нужно заработать состояние. И нет, это не просто желание денег. А оказывается, что бедность – это не только, ну, финансовые проблемы, не только бьет по кошельку, но и разрушает мозг. Вот оказывается, что данные проблемы в молодости ведут к ухудшению памяти, внимания и мышления уже к 53 годам. Получается, чем больше хронического стресса из-за денег, тем хуже когнитивные тесты у людей, которые их проходили. Поэтому мы сейчас на полную мощность включаем свои извилины, придумываем стартапы, проекты, бизнес запускаем, почему бы и нет, и выходим на прекрасный, замечательный уровень дохода, чтобы вот как раз-таки к полтиннику своей жизни не выглядеть всего лишь на полтинник от состояния своего здоровья. Вот как так. Поэтому не заморачивайтесь. А вообще лучше не принимать это. Найдите какую-нибудь мантру или вторую работу, будет полезнее.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ой, друзья, ну я не знаю, билеты вот на какие-то экспонаты посмотреть, какую-то галерею посетить я вам, конечно, не предложу, но с радостью предложу сыграть с вами и разыграть билетик в кино. Знаете, своего рода каждый фильм – это тоже экспонат. Этим займемся в следующей получасе.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Более 1400 фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС. Трамп заявил, что обсудил много вопросов с Зеленским и Нетаньяху. В Индонезии начали строить плавучую установку для добычи газа на сверхглубоководных месторождениях. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: мои друзья, как отвык, оказывается, работать Кузьмин, да? Говорит, в следующие полчаса с вами в кино поиграем. Да нет, не в следующие полчаса, а в следующем 60 минут. Мы с вами обязательно разыграем билетик в кино, а пока, вот не поверите, соскучился по вашим фотографиям. Поэтому через несколько музыкальных минут запускаем нашу рубрику «Лови момент».
1: Твое утро разбудит шоу. Реклама.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный свежа, сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
4: Ника, давайте экономить вместе.
1: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
5: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка.

0: Лови момент.
1: Ну, если встречаться там кому-то невозможно, то ладно, хорошо. А вот наши фотографии посмотреть, это всегда пожалуйста. Друзья, рубрика «Лови момент» на волне Радио Витебск. Соскучилась по вашим фотографиям, по вашим картинкам. Что же вас окружает вокруг да около, хочется узнать прямо здесь и сейчас. Напоминаю, если кто-то подзабыл, да даже самому себе, что мы здесь делаем. Есть Viber, Telegram, номер 7071071. Вы прямо сейчас берете в руки свои мобильные телефоны и делаете снимок того, что вокруг вас находится или что вам красивого приглянулось. Это может быть абсолютно все, что угодно. Неважно, как вы сфотографируете что. Главное сфоткать и прислать сюда. Через несколько музыкальных минут краткий комментарий по некоторым фото и полная подборка в телеграм-канал Радио Витебск. Давайте, друзья, наполним наши мессенджеры фотографиями. Все, вперед!

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск» 24/7.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Просто иди в оконный остров.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
9: Лови момент!
10: Так, друзья, давайте смотреть, что нам здесь понаприлетало. Классные фотографии, спасибо вам большое. Тот самый момент, когда можно просто сфоткать и прислать, и сделать красоту. Аня у нас здесь, букетное настроение. Маша говорит, хорошо на даче, особенно с любимой кошкой Асей. Ой, замечательная, невероятная красота. У Леси здесь тоже вот эти вот наборчики, как-то жвачки лавы, вспомните. Говорит, ой-ой-ой, что лежит на рабочем столе, это хорошо. Танечка нам говорит, вот такой красавчик провожал меня до Меги. Чей это брутальный песик? Да, действительно, красавец неописуемый. Тоже четвероногий. Возможно, хозяин был где-то рядом и наблюдал за вами, просто как он идет. Ольга говорит, добрые среды. Ну вот, пожалуйста, и кошка здесь, или кот на балконе, и ласточки. О-хо-хо, вы счастливая обладательница ласточек на балконе. Поздравляю, это, кстати, добрый знак. Елена на даче, Ольга на даче, Юля на рыбалке, не поверите. Ой, Юля, вам побольше улова желательно. А то пока как-то, ну, маленькие. Знаете, говорят, иногда маленьких надо отпускать, чтобы они большим рассказывали, что здесь кормят. Вот попробуйте. Елена говорит, отпуск. Ничего себе у вас отпуск. 3 ведра лисичек или что это такое? Неплохо в отпуске так-то. Неплохо, неплохо. Где места грибные, подскажите? Анастасия тоже делится фотографией. Прекрасное небо наше летнее. Облачное, с прояснениями, с солнечной погодой. Вот все собрал воедино. Саня на связи, конечно, Билева. Андрей говорит, привет крестнику Лехе, вам отличной смены, улица Ленина. Все, замечательно. Так, Верхнединский район, вот спасибо за наводку, поеду за грибами, похоже. Верхнединский район, Юля согласилась с тем, что маленьких надо отпускать, чтобы большая рыбка приплыла. Ну а Вова на у нас Монблан пересекает, между прочим, либо просто там находится. Красота неописуемая, ловите полную подборку в телеграм-канал Радио Витебска. Ну и, конечно, переходим на следующие 60.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Более 1400 легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов стоят в очереди в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами ЕС, следует из данных Белорусского пограничного комитета. Легковушки скопились только на польском направлении. В пункте пропуска Брузги сейчас насчитывается 55 легковых авто. В погранпереходе Брест 250. В этом же пункте пропуска оформления ожидают и 3 пассажирских автобуса. На границе Беларуси с Литвой и Латвией очередей из легкового транспорта не наблюдается. Что касается фур, то их скопления зафиксированы на 2 направлениях – польском и литовском.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил много вопросов на прошедших 28 июля в Белом доме встречах с Владимиром Зеленским и Беньямином Нетаньяху, пишет ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит ранее заявила, что американская страна считает обе встречи позитивными и продуктивными. В то же время газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что президент США оказал премьер-министру Израиля менее теплый, чем обычно, прием. В свою очередь, израильский премьер в интервью телеканалу Fox News назвал прошедшие во вторник переговоры одной из лучших встреч с Дональдом Трампом за все время. Сооснователю Telegram Павлу Дурову в Российской Федерации предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Начата процедура его объявления в международный розыск. Отмечается, что в нарушении российского законодательства администрации Telegram не удалены многочисленные каналы, чаты и боты, используемые для подготовки и координации диверсионно-террористических актов, осуществления кибермошеннической деятельности. В Индонезии начали строительство плавучей установки, которая поможет освоить 2 морских газовых месторождения в бассейне Кутай у побережья Восточного Калимантана. Она будет использоваться для добычи, хранения и отгрузки газа и конденсата. Судно длиной около 300 метров станет первой в Индонезии станцией для разработки газовых месторождений на сверхглубоководных участках и сможет работать на глубине до 2000 метров. Объем инвестиций оценивается в 15 миллиардов долларов. К этому часу у меня все новости. Партнеры выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток сокосодержащий «Любимый» — гранаты земляника 0,95 литра, 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Помните вот эту вот фразу? Мы строили, строили и, наконец-то, построили. Но иногда инженеры забывают изначально, о чем шла речь. И вместо какого-то изобретения получается, черт пойми что, в прямом смысле. Вот в Калифорнии построили робота-кентавра с козлиной головой и бензопилами вместо рук. Выглядит как один из всадников апокалипсиса. Но на самом деле, оказывается,

0: Сдвижен. В общем-то, интересные нововведения, интересные изобретения с каждым днем все больше и больше нас ожидают.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: что, друзья, поразвлекаемся, пошалим с нашим автозаполнением. Предлагаю прямо здесь сейчас зайти к нам в Viber Telegram 7071071, в поле для ввода сообщений ввести стартовую фразу, а далее автозаполнение предложит вам варианты развития событий этой самой рубрики. Ну, в общем-то, предложит минимум три слова, выбирайте, какие вам понравятся, там, нажимайте на них по очереди, подряд, как хотите. Таким образом получится предложение. Все это присылайте, дело нам. Через несколько музыкальных зачитаю, вместе с вами похихикаем. Увидим, что получилось. Если не суразится и не лепится, ничего страшного, это же автозаполнение, не вы. А иногда бывает очень даже в точку попадает. В общем-то, что касаемо стартовой фразы, сегодня она звучит так. Ты просто завидуешь, что... Вот, пожалуйста, а дальше троеточие. Но это пока, на пару минут, а дальше будут ваши варианты. Напоминаю еще раз фразу «Ты просто завидуешь, что?». Поехали!
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Я завяжу.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: погнали смотреть, что у нас здесь получилось. Напоминаю, стартовая фраза для нашей рубрики была «Ты просто завидуешь, что?». А дальше работало ваше автозаполнение. Погнали, узнаем. У Елены получилось «Ты просто завидуешь, что я тебя не вижу в этом мире». Ох ты, как глубоко. Маша говорит «Ты просто завидуешь, чтобы не хотелось написать получше, чем занимаешься сейчас». У Владимира получилось «Ты просто завидуешь, что ты не можешь быть таким человеком, как я». Ох, здесь тоже философия. У Ольги вышло следующее. «Ты просто завидуешь, что не так уж и много людей оказалось, что это не проблема». Так, Елена пишет нам, «Ты просто завидуешь, что у меня есть парень, который мне очень сильно нравится, и он меня очень любит. Ох ты!» А вот здесь пошло-поехало. Разборка, романтика. Интриги, скандалы, расследования. Так, Елена говорит, «Ты просто завидуешь, что я теперь хозяйка». Оу, ничего себе. А Людмила говорит следующее, «Ты просто завидуешь, что в субботу не будет на работе в вашей организации меня». Ну, вообще, в субботу, да. Такое себе, если бы вы были на рабочем месте. Светлана говорит, «Ты просто завидуешь, что ждет меня в ближайшее время с пользой провести время в пути». О, путешествие. Юра говорит, «Ты просто завидуешь, что если будешь говорить об отсутствии и всего самого хорошего дня тебе и твоим близким». У Александра следующее выходит, «Ты просто завидуешь, что вы лучшие, а в частности, вам привет». А Екатерина говорит, «Ты просто завидуешь, что там есть люди, которые хотят получить удовольствие». Интересно вышло. Маша пишет, «Ты просто завидуешь, что я не могу понять, что ты любишь меня». А Татьяна говорит, «Ты просто завидуешь, что ничего плохого не сделал, кроме того, что ты хочешь мне сказать». У Юлии выходит следующее. «Ты просто завидуешь, что не было ни одного человека на подготовку к новому учебному году». А у Леси получается, «Ты просто завидуешь, что я случайно стал взрослым и не победил будильник». Вот это, мне кажется, основное завершающее СМС для нашей рубрики. Действительно, иногда мы все чуть-чуть проигрываем будильнику. Но завидуем от этого или нет, кому как удобно.
1: Даже не думай.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Белорусские борцы греко-римского стиля Егор Савич и Тимофей Семененко остановились в шаге от наград чемпионата мира среди спортсменов до 17 лет в Баку, сообщает Белта. В весе до 110 килограммов Савич стартовал с поражения от будущего финалиста Бруно Палоне из США. А в утешительные сетки прошел атлетов из Японии и Армении. В схватке за третье место белорус проиграл сербу Андрею Симичу. Ранее в нынешнем году Егор стал бронзовым призером первенства Европы среди юношей. По ходу турнира в категории до 55 килограммов Семененко победил сверстников из Чехии, Армении и Индии, но в полуфинале не справился с Кеви Ковачем из Венгрии. В поединке за бронзу Тимофей уступил румыну Владу Трипу. Всего нашу страну в Баку представляют 25 юных спортсменов. Планетарный форум Ю-17 продлится по 2 августа. На футбольных аренах Старого Света состоялись ответные поединки второго квалификационного раунда еврокубковых турниров. Бакинский «Сабах» после минимальной домашней виктории над финским «Кубс» 1-0 победил и в ответном матче с результатом 2-0. В третьем круге квалификации чемпиону Азербайджана предстоит встретиться с победителем противостояния польского «Леха» и датского «Орхуса». На прошлой неделе чемпионы Польши на выезде разгромили датчан со счетом 4-1, а сегодня соперники встретятся в Познани. Три белорусских представителя в Лиге конференций свои ответные матчи проведут 30 июля. МЛ «Витебск» в сербском Никжиче встретится с местной Сутьеской, которую разгромил со счетом 3-0. В болгарском городе Старозагора футболисты минского «Динамо» сыграют с азербайджанским «Нефтчи». В Баку «Динамовцы» одержали волевую викторию с результатом 4-2. Борисовский «Батэ» будет соперничать на выезде с футболистами швейцарского «Сиона». Неделю назад в азербайджанском «Сумгаите» соперники разошлись миром 1-1. Второй международный любительский турнир «Кубок братства» прошел на чемпионском поле гольф-клуба Минска. По итогам напряженной борьбы, в которой приняли участие 112 игроков, сборная России одержала победу со счетом 50-34. В прошлом году этот трофей остался в Минске, и теперь общий счет матчевых встреч равный. Украшением нынешнего турнира стал уникальный удар «Hole-in-One», что значит попасть в лунку с первого удара. Его автором стала белорусская гольфистка Жанна Гончарова. Как отметили организаторы соревнований, вероятность такого удара для гольфиста-любителя крайне мала. А Жанне Гончаренок уже второй раз в карьере удалось выполнить такой редкий удар. К этому часу у меня все о спорте.
2: Быстро, дёсело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: теперь все официально, друзья. Через несколько музыкальных кому-то отправится билетик в кино в подарочек от волны Радио Витебск. Поэтому присоединяйтесь, настраивайте свои радиоприемники, держите ухо остро и, конечно же, смотрите по афиш, по кино, пробежитесь. Вдруг понадобится...
1: Радио Витебск. Слушай свое.
2: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: Мотор. Стоп-кадр.
1: И билетик в кино. Кому-то из вас прямо сейчас отправится от волны на радио Витебск. Все, все приемники настроены, все положения прочитаны. Они, кстати, доступны на сайте radiovitebsk.by и в наших социальных сетях. Поэтому заходите, знакомьтесь, чтобы не упустить точно свою сладость победы. В общем-то. Так, что мы делаем? Задается вопрос Viber Telegram 7... Ой, точнее, Viber Telegram, конечно. В Viber мы с вами играем. 7071-071, код 29. Туда вы присылаете свой вариант ответа, желательно правильный, желательно быстрее всех. Кто первый, тот и молодец, тот и пойдет в кино. Да пойдет не один, а с кем-то, с кем-либо. Кто-то составит вам компанию, билетик-то на двоих. Да и фильмы вы выбираете сами в кинотеатрах нашего города. Так, теперь перейдем к вопросу. Играть сегодня будем по мультфильму «Колючая и ушастый». Вот, пожалуйста. Холли — это юная и любознательная ежиха. А Уолтер — их сосед, глава семейства кроликов. Уолтер и Холли устали от размеренной жизни и жаждут приключений. Однажды Уолтер теряет память, и Холли идет на небольшой обман, чтобы отправиться с ним в незабываемое путешествие, полное новых знакомств, неожиданных опасностей и приключений. Вот как мы поняли, Холли — это, в общем-то, ежиха, Уолтер — глава семейства кроликов. А назовите, пожалуйста, а сколько у него детей у этого Уолтера? Поехали!
0: Стоп-кадр. Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: слушает. Камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Интересно, как получилось. В общем-то, друзья, да, очень и очень. Кто-то писал 5-2-12-2. А кто-то зашел уже даже за сотню. Но, тем не менее, в описании к этому мультфильму было указано, что он отец более 50 маленьких детей. Поэтому я принимал ответы 50 и более 50. В принципе, тут и решать-то нечего. Была первая девушка Екатерина. Цифры ее номера заканчиваются на 976. Правильно абсолютно писала. У него более 50 маленьких детей. Все верно, все получается. Забираете свой билетик в кино. Я вас с этим поздравляю. Пойдете смотреть что-либо. Вот, кстати, на мультфильм, возможно, можете отправиться. Еще раз говорим то, что не переживайте. Завтра продолжим наши игрища здесь на волне радио Витебск. Ну а пока поздравляем победительницу. Ну и поздравляем такого кролика с таким семейством.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. Включи.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
4: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

Устроили мы тут с вами тоже своеобразное безумие с утра пораньше, но целых 4 часа здесь с вами находились и бодрили это утро середины рабочей недели. Далее у нас по программе что? Ну, конечно же, музыкальный бранч и Наташа Баталка. Ловите ее в эфире, у нее для вас и новинки, и рассказы, и новости мира шоу-бизнеса. Все, мои же новости и рассказы на сегодня заканчиваются, но вы же знаете, что завтра ровно в 7 утра, но сначала будут новости, а потом, конечно же, разбудит шоу. У микрофона с вами был Влад Кузьмин. Всем желаю отличного дня. Поскорее возвращайтесь домой, да отдыхайте и слушайте правильную музыку на волне номер 1 в регионе. Все, всех обнял, всем пока-пока, всем музыки!

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Белорусские аграрии намолотили 3 миллиона тонн зерна, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на площади 862 тысячи гектаров, что составляет 35% от общей площади. Вытереблена льна на 27 тысячах гектаров, что составляет 62% запланированных площадей. Скошена трав вторым укосом на площади 692 тысячи гектаров, что составляет 68% от плана. Заготовлено сено 425 тысяч тонн, силоса 351 тысяча тонн.
1: В мире.
2: Иран призвал Украину возместить ущерб после атаки на судно в Каспийском море. Об этом по итогам телефонного разговора с главой МИД Украины Андреем Сигибы заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. По словам Аракчи, Сибига заверил, что атака на иранское судно не была преднамеренной. Иранский министр со своей стороны заявил, что Тегеран не хочет эскалации напряженности. 25 июля в МИД Ирана сообщили, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, еще один получил ранение. По меньшей мере 109 человек погибли, 362 получили травмы в Пакистане из-за ливневых дождей и связанных с ними инцидентов с 26 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Исламской Республики. Потоки воды повредили около 800 зданий, из них более 200 были разрушены полностью. С конца июня в стране было проведено 148 спасательных операций, в ходе которых были спасены около 4000 человек. В Кении на поверхности скалы найдены гигантские отпечатки ног вымерших предков человека. Их возраст составляет почти 1,5 миллиона лет, передает Мир-24. При этом исследователи обратили внимание на необычно большой размер отпечатков. Их оставил гоминид, чей рост превышал 180 сантиметров. Эксперты не исключили, что следы принадлежали третьему, еще неизвестному науке виду человека. Вместе с отпечатками человека сохранились и следы животных. Среди них были два вида гиппопотама, а также крупные рогатые животные и птицы. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а через несколько минут стартует музыкальный бранч.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Проснувшись сегодня утром, прочитала классную фразу о том, что другой жизни у нас нет, пошли жить эту. Так вот, представляешь, Саша, я считаю, что в этих словах однозначно есть какой-то смысл, потому что мы очень много работаем, все часто жалуются на какие-то проблемы, бытовые моменты, от этого, естественно, все мы устаем, и мне кажется, не всегда замечаем какую-то прелесть, которая вокруг нас имеется. А я считаю, в жизни, на самом деле, очень много позитивного.
2: Конечно, много. Вот я, например, позитивный человек.
1: Так.
2: А ты позитивный человек?
1: Ну, я тоже могу себя назвать смело оптимистом, да? И любителем жизни.
2: Ну вот, отлично. И я вообще советую всем людям быть оптимистами. И часто говорю, живите в моменте. Просто никто не понимает, как это жить в моменте, я часто объясняю.
1: Так.
2: Вот, допустим, ты выходишь вечером после тяжелого дня, едешь домой, выходишь с автобуса, а на улице ветерочек, так чуть-чуть прохладно, чуть-чуть тепло, ну такая сбалансированная погода.
1: Ты получаешь наслаждение.
2: Да, закат на фоне. И вот момент, просто остановись и почувствуй, что происходит вокруг тебя. Я часто это практикую и получаю неимоверное удовольствие. И всем это советую.
1: Это на самом деле классный рецепт. Принимайте к сведению, друзья. Я вообще сегодня тогда предлагаю всем нам, и в том числе нам с тобой, Саш, тоже фокусироваться только на позитивное и хорошее. Ну и, конечно же, наполнять середину рабочей недели только классной музыкой на любимой волне Радио Витебск. Так что

0: Недавно на старте дневного сегмента мы с Сашей поговорили на тему позитива и решили, что в этой жизни нужно фокусироваться на все самое только хорошее и положительное, несмотря ни на что. Так вот, мы считаем, что нужно еще эти дни прекрасные, что будни, что выходные, наполнять любимой музыкой, и тогда будет всем счастье. И как раз-таки сейчас в рубрике «Бранч-премьера» мы всем этим и займемся. Сегодня в эту, так сказать, рубрику музыкальную к нам заглянут такие звезды, как Софи Такер и Карлита. Немножечко расскажу сейчас про музыкантов. Софи Такер — это американский музыкальный дуэт, состоящий из Софи и Такера. Ну и, в принципе, ребята вот так вот объединили свои имена, и получилось название коллектива. Чаще всего играют в стиле электронной, танцевальной хаус-музыки. Ребята за свою карьеру несколько раз даже номинировались на премию Грэмми, но пока, увы и ах, ничего не выиграли, так что пожелаем им удачи. Что касается Карлиты, это известная турецко-итальянская певица и диджей, по совместительству еще и музыкальный продюсер. Многие, кстати, считают, что она вокальная классическая певица, но на самом деле это не так. Она любит не только поголосить в песне, как говорится, но и на самом деле поработать над звуком. Создает электронную музыку, миксует стили, выпускает треки совместно с другими музыкантами. Так вот, их сегодняшняя новинка называется «Манхэттен».
1: А сам, получается, трек про тот самый обеспеченный район в Нью-Йорке. Да. Кстати, в городе, в котором я очень хотел бы побывать, почувствовать вот эту атмосферу, особенно в Новый год.
0: Признаюсь честно, я бы тоже в США, в Нью-Йорк обязательно слетала. И причем «Манхэттен» мы очень частенько просматриваем и видим в разных киношках.
1: Но не хочется далеко отходить от композиции, и этот трек является ярким и динамичным признанием в любви самому Нью-Йорку, передающий ночную энергию мегаполиса, атмосферу бесконечных танцев и романтику летнего города, который никогда не спит.
0: Как и Москва, хочется сказать. Ну, в любом случае, друзья, музыкальная работа действительно получилась позитивная, лайтовая, я бы сказала, даже немножечко летняя. Так что давайте прямо сейчас ее слушать, получать удовольствие от этого процесса, как всегда. Ну, а потом активно голосовать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
2: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
4: Я поверил.
3: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. На просторах интернета Apple показал полноценный трейлер 4-го сезона «Теда Ласса». Продолжение одного из самых популярных проектов Apple TV+ выйдет уже 5 августа. В новых сериях история сосредоточится на женской команде футбольного клуба «Ричмонд». При этом часть актеров из оригинального состава вновь появится на экране. К своим ролям вернутся Джейсон Судейкис, сыгравший Теда Ласса, Ханна Уодингем, исполнившая роль Ребекки, и Джуна Темпл, сыгравшая Килли.
1: Ну а футболист Криштиану Роналду выступит в роли продюсера футбольного сериала. Спортсмен разрабатывает проект вместе с режиссером Мэтью Воном, который снимал фильмы «Люди Икс. Первый класс» и «Кингсман». Название шоу «День первый». В ленте расскажут о вымышленной истории футбольного агента по имени Стэнли Далтон. Дата премьеры неизвестна, а проект основан на идее спортивного менеджера Даррена Дэйна.
0: Также мы узнали, что Ирина Шейк и баскетболист Девин Букер начали романтические отношения. Пара активно проводит время вместе этим летом. Шейк и Букер познакомились несколько месяцев назад благодаря общим друзьям. По слухам, знаменитости очень нравятся друг другу и стараются максимизировать совместный досуг до начала предсезонных баскетбольных тренировок спортсмена.
1: Что касается музыки, то Бейонсе планирует выпустить ремикс песни «Get Me Bodied» с Леди Гагой. А также она выпустит музыкальное видео на этот ремикс непосредственно на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в этом году. Это будет ее первый музыкальный клип за много лет. Сообщается, что Гага исполняет в песне поп-рэп, похожий на видеофон.
0: И в завершении Мэдисон Бир и Джастин Херберт объявили о своей помолвке. Пара уже поделилась радостной новостью, открывая новую главу в своих отношениях. Поклонники активно поздравляют знаменитостей и желают им счастья. Так что и мы поздравляем будущих супругов. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
2: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Утро» на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
4: Мороженое Солетто, фисташка марципан. 1 рубль 29 копеек за 75 граммов. Уксус спиртовой 9% приятного аппетита. 1 рубль 89 копеек за 1 литр.
5: Ника, давайте экономить вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Нас Наташа не отпускает тема добра и позитива, и я надеюсь, что наши дорогие слушатели, вы за этот небольшой промежуток времени успели подметить что-то хорошее в своей жизни. А вот мы как раз нашли интересную статью на эту тему.
1: Ты знаешь, случайности не случайно. Выходим мы с тобой, кстати, в эфир после трека For an Angel, да, что тоже очень хорошо. Но, тем не менее, да, друзья, затронули тему добра, и представляете, что мы нашли. Исследователи из Италии, Великобритании и США пришли к выводу, что большинство детей с раннего возраста интуитивно склонны к добрым поступкам. Эти результаты исследования опубликовали в одном из журналов после серии экспериментов с участием 537 итальянских детей в возрасте от 3 до 10 лет. Так вот, во время испытаний участникам предлагали решить, готовы ли они поделиться конфетами со сверстниками. Сразу детство, да, вспоминаешь? Одних детей просили ответить почти сразу, другим давали больше времени на размышления. Так вот, кроме того, исследователи еще и моделировали разные ситуации. Проверяли, готовы ли дети соврать ради собственной выгоды, насколько охотно делятся с другими и как вообще ведут себя перед моральным выбором. Оказалось, что большинство детей, особенно в возрасте от 3 до 4 лет, принимали решение быстро, чаще выбирали честность и помощь окружающим, а вот участники постарше, кстати, тоже демонстрировали альтруизм даже после долгих раздумий. Так вот, авторы работы считают, что склонность к просоциальному поведению может формироваться не только благодаря воспитанию и самоконтролю, но и быть естественной особенностью человека с раннего возраста. Саш, ну и мне, естественно, назревает к тебе вопрос.
0: Так.
1: Делал ли ты какие-то добрые поступки, вот искренне, от чистого сердца за последнее время, признавайся?
0: Делал. На самом деле делал. Это буквально было вот на этой неделе.
1: Так.
0: Мы с девушкой гуляли по ночному городу. Это было где-то около полуночи. Вот. И у нас пришла в голову идея купить корм и покормить животных. Мы купили...
1: Классная идея, кстати.
0: Да.
1: Одобряю.
0: Да, мы любим животных и любим их кормить. Купили корм, только не сухой, а такой жидкий, забота о животных.
1: Продумано,
0: конечно,
1: все.
0: Конечно, конечно. И начали искать котов или кошек, неважно. И ни одну не нашли. Мы искали где-то час. Потом каким-то образом из темноты выбегает кошечка. Мы ее, значит, открываем пакетик, чтобы она покушала. Она убегает от нас. Мы, значит, за ней бежим. В итоге она куда-то в кусты убежала. Но мы так возле кустов, значит, открыли, на салфеточку положили. И будь что будет, надеюсь, она покушала.
1: Ну, я думаю, плюсик в карму вам однозначно обеспечен. И уверена, что кошка вернулась. И, конечно, такие моменты очень сильно подбадривают, что в жизни есть такие люди. Поэтому, отталкиваясь вот от таких новостей, друзья, хочется в очередной раз напомнить. Давайте как можно чаще совершать те самые добрые поступки. Просто так искренне, от чистого сердца. Ну, а мы с Сашей на любимой волне Радио Витебск продолжим раздавать в динамиках только классную музыку для хорошего настроения. По курсу у нас трек The Way to Love от One T и Ники.
2: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: прекрасном солнечном летнем городе Витебске на часах 11.54. Вот так вот незаметно пролетел стартовый час музыкального бранча. И за это время мы, естественно, много что успели сделать. И, естественно, у моего напарника Саши есть очень важная информация касаемо музыкального бранча.
1: Да, мы ж недавно знакомились с бранч-премьерой, которая называется «Манхэттен» от Карлита и Софи Такер.
0: Да.
1: И я напоминаю, что вы можете голосовать в течение следующих 3 часов. Переходите в наш телеграм-канал, там обязательно есть пост. 3 варианта ответа. Выбирайте любой, который лежит ближе всего вашему сердцу. И оставляйте комментарии, можете ставить реакции, не стесняйтесь.
0: Мы тоже очень любим.
1: Конечно, мы будем все смотреть и воспринимать. И, конечно же, итоги мы подведем в конце нашей программы.
0: Да. И, друзья, замечательная опция есть в телеграм-канале. Если вдруг вы новинку пропустили в прямом эфире, как раз-таки в телеграме вы можете ее немножечко прослушать. Для вас прямо из прямого эфира всегда снимаем такой видеокружочек, чтобы вы могли познакомиться, либо переслушать и точно понять, зацепила вас эта музыкальная работа или нет. А вот следующая музыкальная работа, которую мы послушаем прямо сейчас в финале часа, уверена, зацепила всех, причем очень-очень давно. Так что будем ностальгировать. Трек у нас Sweet Harmony от музыкального проекта The Beloved.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. В Ростове-на-Дону стартовал 11-й ежегодный автопробег «Дороги славы. Наша история», который пройдет по знаковым местам воинской славы России и Беларуси. Об этом сообщает Белта. Торжественная церемония старта состоялась у стен главного храма Южного военного округа. Участники автопробега преодолеют тысячи километров, посетив города, связанные с историей Великой Отечественной войны. Маршрут акции пролегает через Рязань, Смоленск, Оршу, Минск, Барановичи, Брест, Лиду и Витебск. Финальной точкой автопробега станет Москва. Организаторы отмечают, что акция призвана способствовать патриотическому воспитанию молодежи и укреплению дружбы и единства народов России и Беларуси.
0: В мире.
1: Иран отказался от предложения Омана, которое предполагало совместное региональное управление Ормузским проливом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По мнению иранской страны, у этого плана нет шансов на успех. Иран настаивает на том, что весь въездной маршрут через пролив и часть исходящего маршрута должны находиться под контролем Тегерана. 29 июля агентство ИРНА сообщало, что корпус стражи Исламской революции перехватил три судна при попытке несанкционированного прохода через Ормузский пролив. С начала возникновения лесных пожаров в департаменте Жиронда на юго-западе Франции пострадали 126 пожарных. В обновленном отчете префектуры сказано, что пожар в департаменте все еще устраняется. Метеорологическая служба Франции сообщила, что волна жары сегодня может достичь пика на юго-западе Франции. Ранее сообщалось, что пожар в департаменте Жиронда уже уничтожил территорию, в 4 раза превышающую площадь Парижа, и вынудил эвакуироваться 220 тысяч человек. Риск возникновения новой волны эпидемии ВИЧ нависает над миром из-за урезания бюджета на антиретровирусные и профилактические программы. Такая тревожная информация содержится в свежем отчете Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД. Согласно данным документа, в 2025 году объем международной помощи в сфере развития просел на беспрецедентные 23%, а прямое финансирование инициатив по противодействию ВИЧ сократилось на 18%. В ООН подчеркивают, что несмотря на то, что текущие цифры по числу новых инфицированных и летальных исходов находятся вблизи минимальных значений за последние 30 лет, положение нельзя считать устойчивым. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Музыкальный бранч.
1: Привет-привет, Витебск, на часах 12.07, а это означает, что в нашей уютной студии у микрофонов вас приветствуют Саша Стрельцов и Наташа Баталко.
2: Да-да-да, всем очередные приветы.
1: Так, и мы продолжаем нашу программу, которая сделает ваш день чуточку бодрее, ну или хотя бы поможет вашим глазам до конца открыться в этот день. Кстати, заговорил о бодрости, и знаешь, я сегодня проснулся в 7 утра.
2: Так, да. Что не свойственно для эфира, который начинается в 11.
1: Да, но были дела, которые нужно было выполнить. Но я как проснулся? Мой будильник громко кричал, так. А я ненавидел эту музыку, которая играла в этом будильнике. А потом я знаю...
2: И решил, что пора залезть в свой гаджет.
1: Да.
2: И отключить все.
1: Такая вот вредная привычка.
2: И понеслось.
1: Да, все. И я, значит, открываю этот гаджет, смотрю соцсети и вижу там люди к 7 утра уже успели помедитировать, пробежать марафон, поймать дзен, выпить смузи из сельдерея. Представляешь? И заработать там большую сумму денег. И вот я смотрю на это все и думаю, может, со мной что-то не так?
2: И твое настроение, дай угадаю, стало ухудшаться немножечко, да?
1: Да.
2: Я тебе, Саш, скажу, что с тобой на самом деле все прекрасно, начиная с того, что буквально недавно ты кормил бездомных животных, и это уже большой плюсик. А вообще, на самом деле, я считаю, как раз-таки ориентироваться на соцсети однозначно не надо, потому что чаще всего люди выкладывают туда просто какие-то свои фантазии, либо, я думаю, может быть то, что они совершают, но не всегда до конца. Угу. Очень много там выдуманного, поэтому мой, так сказать, знаешь, такой девиз по жизни ориентироваться

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
2: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5 разряда, тракториста 4 разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67 98 11 или 8033 324 33 44.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Бранч со звездой.
6: Ну что, друзья, наш музыкальный бранч продолжается, и я недавно анонсировала вам про то, что сегодня мы будем премьерить классный хит от нашего талантливого белорусского диджея Hello Match. С творчеством этого человека мы, естественно, знакомы, потому что его прекраснейшие музыкальные работы очень часто звучат в нашем уфм-пространстве и радуют нас. Диджей Hello Match в реальной жизни, его зовут на самом деле, этого прекрасного талантливого парня Андрей. Андрей, привет, слышишь нас?
7: Да, слышу. Привет, привет, друзья.
6: Мы рады тебя слышать у нас здесь в эфире. Хотели бы тебя сразу со старта от всей нашей команды большой дружной «Радио Витебск» поздравить с выходом нового трека. Признаться честно, у тебя и так потрясающие музыкальные работы, и ты наверняка знаешь, что я тоже очень люблю твое творчество, уже не раз про это говорили, но вот эта музыкальная работа попала прямо в сердечко. Трек получился действительно классный, я бы сказала, такой ритмичный, летний, ну и называется он «Voice», чтобы наши слушатели уже, естественно, про него узнали. Так что принимай поздравления.
7: Да, спасибо большое.
6: Давай с тобой немножечко поговорим сейчас про эту новинку. Смотри, название у нее «Voice». Если я правильно перевожу, то получается это «Голос».

0: Да, все верно.
1: О чем песня? И сразу меня интересует, чей вокал мы там услышим, потому что голос на самом деле очень прекрасный.
0: В целом песня, да, легкая, летняя, с солнечным настроением, пляжем, пальмами и так далее. Песня, по сути, про лето, про пляж, песня про жизнь, про отношения, вот, про самое-самое что-нибудь интересное и хорошее. А вокал-то мужской, это парень из Чехии, с которым мы уже работали не над одним только треком. Это очередная работа, над которой мы поработали. Немножко она в другом ключе, но я думаю, что получилось достаточно неплохо.
1: Я хочу сказать, получилось действительно очень классно, и голос у этого парня просто шикарнейший, как и, естественно, звучание самого трека. Андрей, много ли сил и терпения потратил вообще на создание новой музыкальной работы? И меня вот всегда интересовало, сколько в среднем диджей тратит времени на создание вот классного качественного саунда?
0: Все очень по-разному. На самом-то деле идею можно сделать за день, за два, но все остальное, как бы, скажем так, наращивание и полировка трека до финала, она может занять неделю, две, и то, и три. Касательно этого трека, да, на это ушло не одна неделя, потому что мы думали не только про музыкальную часть инструментала, но и про вокал. Соответственно, были много правок. Ну, на это ушло, да, не одна неделька.
1: А вот, кстати, заговорили с тобой про вокал. Меня тоже всегда очень интересовал такой момент. Как проходит отбор или выбор вокала определенного исполнителя для трека? Ведь, в принципе, его-то выбираешь ты, потому что ты создаешь эту музыкальную работу. На что опираешься вообще? Как выбираешь исполнителей?
0: Ну, критерии у меня не широкие. По сути, как бы, основной критерий, как бы, если я ищу женский голос, то, как бы, ищу женский голос, я просто смотрю тембр, смотрю портфолио и смотрю, скажем так, в целом подачу, может быть, опыт и, скажем так, какие-то прошлые работы в правильном, нужном для меня стиле и так далее.
1: А чем в этот раз вдохновлялся, создавая эту работу? Я признаюсь честно, что мы подписаны друг на друга в социальных сетях. Я, естественно, просматриваю очень часто твои фотографии. Они у тебя потрясающие. Я вижу, что ты занят не только музыкой, гуляешь, у тебя красивые фотографии, замечаешь прекрасное вокруг. Наверное, для тебя вот это и служит вдохновением, да, к музыке?
0: Да, в том числе, на самом деле, да, все что угодно, он как бы служит вдохновением. Касательно этой песни, наверное, просто все попало в сезон, все попало в какое-то правильное настроение, и хотелось чего-то летнего и такого теплого.
1: Заговорили про то, что ты на самом деле разносторонний человек и активно ведешь социальные сети, и, как я уже заметила, очень много где гуляешь и подмечаешь все прекрасное, что есть вокруг нас. Хотелось бы спросить у тебя, вот если бы ты не был популярным диджеем, не было бы у тебя своего музыкального проекта под названием Hello Match, чем бы ты в этой жизни еще занимался? Что тебе нравится?
0: Хороший вопрос.
1: Скажи, долго можно рассуждать здесь, да?
0: Да, и в тот же момент сложный вопрос. Не знаю, путешествовал бы, наверное.
1: Хороший, кстати, вариант ответа, мне кажется, тоже. Путешествия действительно это классная вещь, и нас вдохновляют. Слушай, возвращаясь к теме, к творчеству и музыке, хочется спросить, не могу тебя отпустить просто так из эфира, какие музыкальные планы у тебя на ближайшее будущее? Что от тебя нам еще ждать? Признавайся.
0: Ну, на самом-то деле, готов новый трек, который выйдет уже в следующем месяце, в начале августа. Дальнейшие планы двигаться, наверное, примерно в таком стиле, в котором я сейчас двигаюсь, потому что мне это интересно, это меня вдохновляет, это мне приносит удовольствие. Ну, а дальше по ситуации, то есть загадывать сильно какие-то планы тоже нет, наверное, пока сильно смысла.
1: Андрей, еще раз принимай поздравления от всех нас. Действительно, музыкальная работа новая Voice потрясающая, летняя, уверена, наших слушателей она тоже зацепит, и они добавят ее в свой эфирный, точнее, мы ее уже добавили, естественно, в свой эфирный плейлист. Ребята добавят свой. Хочется тебе пожелать тех самых путешествий, про которые мы с тобой поговорили. Хочется пожелать вдохновения, здоровья, сил, терпения, всего самого хорошего в жизни. Ну и, конечно, новых треков, чтобы ты и дальше радовал нас, потому что твоя музыка звучит у нас очень-очень часто, что на самом деле радует.
0: Отлично, буду стараться. Спасибо большое.
1: Все, хорошего тебе дня. Пока-пока. А мы, друзья, прямо сейчас будем слушать ту самую классную летнюю музыкальную работу. Так что делайте звук динамиков громче и получайте удовольствие вместе с нами.
2: Бранч со звездой. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
4: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вести себя у водоема?
3: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
4: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
3: Узнай больше о безопасности на 112.by.
4: Проведи время с пользой!
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: 14.00 стартует программа «Музыкальный агент». Передавайте привет и признавайтесь в любви. Поздравляйте с праздником, не стесняйтесь. Пишите в наши мессенджеры по номеру 7071071. Будем ждать ваших сообщений. А пока ловите волну на Радио Витебск.
1: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Бешенковичском районе реализуют инвестиционный проект в агропромышленном секторе с участием узбекских партнеров. 30 июля в Витебском областном объединении профсоюзов пройдет прием граждан по вопросам потребительского рынка. Витебский суд вынес приговор гражданке Российской Федерации, сбившей ребенка. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: «Полезный бранч».
1: Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу программу и день, который мы стараемся сделать более позитивным. Всем еще раз привет, кто только подключился к нам, кто уже занялся трудовым днем, и, конечно же, тем, кто только-только проснулся, чему я очень сильно завидую.
2: Я, кстати, честно, тоже сейчас немножечко бы позавидовала, но у нас прекрасная работа, поэтому...
1: Да, согласен полностью. И, кстати, для таких людей у меня есть шикарная новость. Представляете, ученые нашли еще один повод не спешить по утрам за едой. Оказывается, обычный завтрак после 10:00 может реально замедлить старение.
2: Mm-hmm.
1: Представляешь, как это работает? Когда мы не едим сразу после подъема, продлевается период ночного голодания, уровень инсулина падает, организм активнее сжигает внутренние запасы энергии, а обмен веществ отдыхает. В общем, сложным языком, конечно, написано, но суть, я думаю, ясна. И я считаю, что это идеальный вариант для тех, кто ложится поздно и по утрам все равно еще не чувствует аппетита.
2: Знаешь, я думаю, мой отец, если бы услышал эту статью, сейчас очень бы порадовался, потому что у этого товарища аппетит просыпается только к 12 дня. Но я, на самом деле, готова поспорить с этим исследованием, и у меня есть свои личные вопросы к этому эксперту, потому что я считаю, как раз-таки завтракать нужно с утра, когда ты проснулся, выпил стакан водички натощак, да, комнатной температуры, походил, поделал какие-то дела-делишки, умылся, и вот буквально минут через 30-40 как раз-таки можно уже вкусно, сытно и аппетитно позавтракать. Но на самом деле вариантов много, все зависит от нас, от нашего самочувствия, состояния здоровья. И, в принципе, этот вариант эксперта однозначно в социуме имеет место быть.
1: Я с тобой полностью согласен. Так что, если вы совы, до 10 утра теперь официально можно не кушать. Все.
2: Но, в любом случае, мы с вами, друзья, приближаемся к обеденному времени, так что желаем всем приятного будущего аппетита. Ну и, конечно, совсем скоро на волне будем угощаться вашими посланиями, ведь на горизонте музыкальный агент...
0: «Полезный бранч».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
0: Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-21-29.
4: Скидки до 20%. На натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
6: Тогда тебе нужно «Наше все».
5: Что?
6: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Слушай и ты на радио Витебск.
1: I am paid to exist.

0: сейчас продолжаем наше путешествие по FM-просторам. Знаешь, Саш, я сегодня, шагая на работу, признаться честно, на мне была одета клетчатая рубашка, очень даже замерзла и словила мысль о том, что как будто выходные дни стартуют не август месяц, а уже сентябрь. И ты знаешь, Настя Дроздова, которая буквально недавно к нам заходила сюда, в эфирную студию, напомнила, как она увидела тот предательский осенний такой сухой желтый листочек, который напомнил ей тоже про осень. Я задумалась, что вот все. Чуть-чуть
1: что?
0: Осталось?
1: Что?
0: Лето заканчивается почти.
1: Ну нет, нет. Во-первых, еще целый месяц. Этот месяц нужно еще успеть прожить. А лето, мне кажется, в этом году по-настоящему вот крутое лето. Вот мне нравится лето.
0: Чем?
1: А вот я расскажу, чем. А мне кажется, что в этом году оно старается угодить вот абсолютно всем людям. Вот, например, людям, которые любят 30 градусов.
0: Кто-то обожает жаришку.
1: Да, сходить на озеро, вот покупаться, позагорать. Вот 30 градусов. А кто-то любит, например, отдохнуть от этой жары, например, как я. Там
0: как
1: градусов
0: я. И есть
1: 18.
0: Еще одна коллега у нас на работе.
1: Да. Вот, отдохнуть, освежиться. Мне кажется, что в этом году лето прям шикарное. Для меня.
0: Ну, ладно, уговорил. Давайте будем радоваться лету, радоваться жизни и вообще каждому дню, который мы с вами проживаем, друзья. Но в любом случае, сегодня замерзать мы не будем. В ближайшем будущем будем согреваться вашими посланиями, ведь совсем скоро на волне начнется поздравительный сегмент, так что пишите свои приветы и поздравления. Ну и, конечно же, будем заряжаться не только хорошим настроением, но и слушать любимую музыку. В финале этого часа YouTube отметится здесь с треком Here I Go. Ava Max ворвется прямо сейчас с музыкальной работой под названием Loving Myself. Ну а после музыки все стандартно. Узнаем свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Воронцовой.
2: Радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Вишенковичском районе реализуют инвестиционный проект в агропромышленном секторе с участием узбекских партнеров, сообщает телеграм-канал «Витебская область официально». Эту инициативу уже обсудили с делегацией из Андижанской области. Компания займется разведением крупного рогатого скота. У хозяйств планируют закупить 200 голов бычков с последующим наращиванием поголовья до 1000. Для этого потребуется реконструкция 5 имеющихся помещений, рассказал первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Вишенковичского райисполкома Михаил Самохвалов. Кроме животноводства, партнеры из Узбекистана проявили интерес к растениеводству. Предварительно намечены посевные площади – более 1000 гектаров под картофель и 800 гектаров под пшеницу, хотя окончательное решение еще не принято, подчеркнул первый зампредседателя райисполкома.
1: Новости региона.
2: В рамках работы профсоюзной общественной приемной 30 июля жители региона могут информировать о проблемах, с которыми сталкиваются на потребительском рынке, а также высказать предложения по его улучшению. Обратиться к специалистам можно с 11.30 до 20.30 по телефону 8 0212 26 18 68, а также лично посетить общественную приемную по адресу город Витебск, улица Калинина, 4. Кроме того, обращаться можно в любое удобное время через специальный сервис на интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси. Во время работы приемной рассматриваются обращения, связанные с необоснованным ростом цен, отсутствием товаров первой необходимости, ограниченным ассортиментом или реализацией продукции ненадлежащего качества. Каждое поступившее сообщение изучается, после чего принимаются необходимые меры. Суд Первомайского района Витебска признал гражданку России виновной в ДТП, в результате которого малолетняя девочка 2015 года рождения получила тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, сообщает пресс-служба Витебского областного суда. Авария произошла в апреле 26 года на улице Герцена. Управляя автомобилем Volkswagen Polo и приближаясь к остановочному пункту трамвая улицы Академика Павлова, женщина не снизила скорость и не предоставила преимущества малолетнему пешеходу, совершив наезд на девочку. Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей 2 года лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права управлять транспортными средствами на 5 лет. Кроме того, с россиянки взыщут 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а далее на волне радио Витебск музыкальный агент.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Специальный агент.
1: Привет-привет всем, друзья! У микрофона Саша Стрельцов и Наташа Баталка. И вы на волнах радио Витебск. Да. Наташ, привет!
2: Всем очередные приветы, в том числе и тебе, Саш.
1: Да, спасибо. Вот сразу внезапный вопрос тебе сходу.
2: Так. А
1: какие жанры фильмов ты предпочитаешь?
2: Ой, признаться честно, очень сильно люблю комедии, потому что человек, как уже говорили сегодня, позитивный и люблю посмеяться от души. И на самом деле сразу мне приходит на ум мой любимейший актер Адам Сэндлер. Вот признаться честно, все фильмы с его участием готовы пересматривать, особенно во время уикенда.
1: Вот мне тоже нравится комедия, я присоединяюсь к твоему мнению. А еще люблю фантастику и криминал. А недавно вообще смотрел фильм про шпионов.
2: Так.
1: И там узнал один интересный факт. Ты знала, что в 60-х годах разведка пыталась обучить кошек шпионажу?
2: Впервые слышу такое.
1: Как это вообще происходило? Им вживляли микрофоны в уши и отправляли слушать чужие разговоры. Только вот проект с треском провалился, потому что первый же пушистый, так сказать, агент на спецзадании просто ушел искать, сосиски, может быть.
2: Или мышей.
1: Или мышей, да. Вот увидел, мышка пробегала и убежал. Все, и никакой информации. И я его прекрасно понимаю. Так что коты-шпионы подвели, но наши агенты работают идеально. Прямо сейчас на часах время для самой громкой и позитивной миссии этого дня. Я объявляю старт рубрики «Музыкальный агент». Сегодня мы лично поможем вам доставить любые тайные послания ваших близких. Передавайте приветы коллегам, поздравляйте друзей с праздниками и отправляйте слова поддержки тем, кто сейчас скучает на работе.
2: Да, друзья, наши данные не менялись. Это Viber, Telegram, номер здесь единый, 7071071. Напомню, что программа «Музыкальный агент» бесплатна для всех и каждого. Ну и пока вы там сочиняете свои прекрасные сообщения, продолжаем наполнять этот экватор трудовой недели любимой музыкой. По курсу у нас трек «Stuck» от 30 Seconds to Mars. Так что давайте понаслаждаемся вместе.
0: Музыкальный

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: судя по только что прозвучавшей песне, сегодня любовь однозначно у кого-то срывает крышу. И кого вы там любите, и кого хотите сегодня порадовать, мы обязательно сейчас с Сашей узнаем, потому что заглянем в наши мессенджеры Viber или Telegram. Что там есть?
1: Так, но пишет Александр. Добрый день, уважаемое радио Витебск. Передайте привет моей самой лучшей семье Зуевых, особенной и персональной супруге Зуевой Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму, маме Марии Дмитриевне. Я вас очень сильно люблю. А также Артему Семенову.

0: Лене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, лечу к Сергею на 76-й, соседу сверху и снизу, Олегу и Вячеславу. Конечно же, вам, Наташа, и всему коллективу радиостанции «Витебск» хорошего дня, вы лучшие. Поставьте, пожалуйста, песню «Любовь за деньги не купишь», Анет Сай. Конечно же, Саша, мы ее обязательно поставим.
1: И она уже даже, в принципе, имеется в нашем эфирном плейлисте, так что, Саш, немножечко подождите. Да, у меня есть тоже сообщение от Ирины. Здравствуйте, передайте огромный привет в деревню Быховцы мужу Дмитрию и Римме Викторовне. Хорошего настроения, отличного отдыха, прекрасной погоды и замечательной рыбалки.
0: А также у нас поступило сообщение от Нины. Добрый день, радио Витебск. Спасибо вам, что вы есть, что несете в наши дома радость и позитив. Передайте привет моему сыну Александру. Доехала хорошо, подарок передала. Сабрина на отдыхе. Дома все отлично. Мама Нина.
1: Все сообщения, друзья, остальные мы видим. Не переживайте, в рамках этого часа обязательно все озвучим. Ну а сейчас будем возвращаться к музыке и послушаем то, что вы заказывали сами.
2: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017-329-2129. Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: немного с вами помечтали, пофантазировали по трек Dream, и это делать на самом деле очень-очень полезно, а еще полезно озвучивать ваши сообщения и тем самым продолжать радовать родных и близких.
1: Да, у нас поступило новое сообщение. Добрый день, любимое радио Витебск. Хочу передать огромный привет Боровой Наталье и сказать: ты лучшая мама, и сегодняшний твой поступок говорит об этом. Ты молодец. Всем хорошего дня и отличного настроения.
0: У меня есть тоже одно сообщение. Радио Витебск, привет. Хочу передать привет моему приятелю Володе Ивановичу, чтобы он доделал свою BMW и катал нас по барам. Мне сразу Анна Асти вспоминается эта песня. Сидим сейчас в гараже, слушаем ваше радио. Всем хорошего настроения.
1: Пишет Женя. Привет, Радио Витебск. Передайте привет Леонтовичу Захару и пожелайте ему хорошего отдыха и быть послушным у бабушки. С заботой от родителей. Как мило.
0: Точно мило. Не добавить, не убавить. Если, ребят, вы хотите в ближайшем будущем тоже порадовать своих родных и близких, либо заказать любимую композицию, то пишите, не стесняйтесь, в наши мессенджеры. Следующая озвучка продолжится уже в следующей получасовке, а сейчас прервемся с вами на небольшую музыкальную паузу. В скором времени послушаем трек «I Run» от Хейвен и Кэтлин Арагон. Ну а прямо сейчас Амирчик предлагает всем немножечко помолчать.
2: Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Более 6800 единиц техники убирают урожай в Беларуси. 86% отечественные комбайны. Госстандарт Беларуси ужесточил требования к тканям для школьной формы. Беларусьфильм приступил к съемкам детектива 1991. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: наши дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу программу «Музыкальный агент». И в наш чат врывается следующее сообщение от Елены. «Добрый день, любимое радио. Передавайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Диме от Аленки. Я тебя очень люблю, несмотря на все недопонимания, которые происходят между нами сейчас. Прости меня за резкие слова, мой родной человек».
1: Пока ты, Саша, озвучивал сообщение, я тоже успела словить одно от Анастасии. «Хочу передать привет моим друзьям Любаше и Алешке. Желаю вам отличного настроения, позитивного дня. Пусть день будет наполнен счастьем, вдохновением. Пусть все получается легко. Пусть сегодня к вам приходят только светлые, продуктивные мысли в голову, а сил хватает на все задуманное». Настя очень просила поставить в эфир исполнителя Юрия Шатунова. У нас как раз-таки в фонотеке есть одна его композиция под названием «Седая ночь». Так что будем слушать вместе.
2: «Музыкальный

0: Реклама.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: момент.
1: Только что в музыкальном плане послушали с вами трек «At the end of the night» от нашего талантливого белорусского диджея Арстена в компании с музыкальным проектом «Swanky Tunes». А теперь от музыки переходим к делу. Озвучиваем и дальше ваши приветы и поздравления. Добрый день, наше любимое радио. Хотела бы передать привет в деревню Плиговки, моей любимой маме Лене, детям Кириллу, Ване и Никите. Восстанавливаем силы в кругу родных людей. Привет работникам Оле и Лешке, а также любимому мужу Алешке. Люблю, жду, обнимаю. Ребятам, которые делают наши будни веселее я, работникам радио «Витебск» хорошего настроения и кучу благодарностей. Спасибо большое, хорошего вам дня. Ирочка, очень прекрасное сообщение вы нам написали, причем не только нам и своим родным и близким, поэтому мы вас благодарим от всей души. Спасибо, что с нами проводите эти прекрасные летние денечки и желаем вам тоже хорошего отдыха.
2: Да. Нам, кстати, поступило сообщение от Любви. Добрый так. день, радио «Витебск». Передаю огромнейший сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Теплого солнечного дня и пусть он будет самым успешным и принесет радость, удовлетворение, спокойствие и гармонию, отличного настроения, бодрости, успехов и удачи во всем. Обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю. Скучаю, твоя любящая бабуля Люба. Огромное спасибо всему вашему коллективу «Радио Витебск». И тебе большое спасибо, Любовь. Кстати, поступило сообщение от Сабри. Уважаемая «Радио Витебск», передайте моему любимому папочке привет. Отдых на Брасловских озерах замечательный. Красота вокруг. Люблю тебя, папа. Твоя дочь Сабрина. Все. Вот такие вот сообщения. И, кстати, хочу вот напомнить, что остается всего лишь один выход. Пишите нам в Viber Telegram номер 7071071. Будем ждать ваших сообщений, а пока продолжаем ловить волну на радио Витебск. Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Только что та самая музыкальная птица Феникс в исполнении Marshmallow Portugal The Man полетала у нас в нашем FM-пространстве, а теперь наша пора с Сашей приземляться, так сказать, чтобы озвучить финальную порцию ваших сообщений, которые у нас есть. Здравствуйте, Радио Витебск, передаю привет своему любимому плюшику, твоя Ирюсик написала.
2: Нам поступает сообщение от Тани. Добрый день, любимое радио. Поздравляю Зайцеву Марину и Александра Бакана с началом отпуска. Пусть будет прекрасное настроение каждую минуту и пусть погода радует солнечными деньками. Отдыхайте на полную катушку, чтобы было что вспомнить долгими зимними вечерами. И также привет их деткам Алине и Ярославу от меня, Татьяны. И, конечно же, хорошего настроения вам, уважаемые ведущие. А можно трек «Шаде»? Ну, конечно, можно.
1: Да, Таня, обязательно уже, так сказать, поставили в наш эфирный плейлист. Совсем скоро оно прозвучит. Мы с Сашей проверили и Telegram, и Viber. Все сообщения у нас озвучены. Напоминаю, да, друзья, что музыкальный агент подходит к своему логическому завершению, но это касается только дня, не переживайте. Если вы хотите кого-то порадовать вечерком, можете писать нашим коллегам с 19 до 20, они обязательно все озвучат. Моего коллегу на сегодня, Сашу Стрельцова, тоже придется отпускать из эфира.
2: Да, к сожалению, приходится уходить. Конечно, хотелось бы это как-то идеально завершить, еще часочек посидеть в такой хорошей компании.
1: Ну, у тебя все впереди, я думаю.
2: Я думаю, да, поэтому пойду-ка я порешаю свои дела. А своим радиослушателям я желаю, чтобы остаток дня прошел так же легко, вкусно и на волне полного позитива. Пусть все задуманное сегодня обязательно сбудется, а вокруг будут только приятные люди и хорошие новости.
1: Вот такое вот хорошее послание тебе, Саш, тоже прекрасного дня. Ну, а мы, друзья, остаемся на любимой волне Радио Витебск и совсем скоро будем возвращаться в наш музыкальный бранч. Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В работах по уборке зерновых и зернобобовых культур в Беларуси задействовано более 6800 единиц техники, информирует Ньюсбай. Более 86% задействованных машин – белорусские комбайны. Современную технику оснащают сенсорными, компьютерными и видеообзором. Это повышает эффективность за счет автоматизации и контроля качества в реальном времени. Особое внимание в Беларуси уделяют возделыванию рапса – одной из перспективных и экономически ценных агрокультур. Рапс в нашей стране выращивают уже 40 лет. Существенный вклад в рост урожайности вносят белорусские ученые. На сегодня районировано более 10 сортов культуры.
0: В Беларуси.
1: Государственный комитет по стандартизации Беларуси ужесточил требования к тканям для школьной формы. Так, уже с 13 августа в нашей стране официально начинают действовать обновленные требования к школьной одежде. Корректировки в стандарт внесены с целью сделать форму для учащихся не просто удобной, но и по-настоящему качественной, а также продвинуть ее как часть отечественного бренда. Напомню, к новому учебному году предприятия концерна «Беллегпром» изготовили около 300 тысяч изделий. Ассортимент обновлен на 60%. В целом на полках белорусских магазинов появится около 1 000 000 единиц школьной одежды. Около 1300 транспортных средств ожидают въезда в Евросоюз, сообщили Белта в Госпогранкомитете. Самый загруженный маршрут для фур проходит через польский пункт пропуска Кукурыки, сопредельный Козлович, 610 грузовиков. Еще 90 большегрузов ожидают въезда в пункте пропуска Бобровники, сопредельный Берестовица. По состоянию на 12.00 на въезд в Польшу фиксируется 250 легковых авто. Через польские пункты пропуска в Евросоюз проследовало 33% легковых. Ковушек. Беларусьфильм запустил в кинопроизводство детектив 1991. Действие развернется в Беларуси в 1991 году, а главными героями станут пятиклассники, ветеран-афганец и бандиты. В основе сюжета повесть современного белорусского писателя Андрея Федоренко. Двое воинов-интернационалистов находят в Афганистане древние сокровища, тайно вывозят их в Советский Союз, а в 91-м украшения всплывают в белорусском городке. География съемок огромная: Минск, Пухович, Заславль и не только. Режиссер Кирилл Халецкий лично отсмотрел почти 6500 заявок на роли. 4 серии по 44 минуты и полнометражная версия. Премьера запланирована на 2027 год. На сегодня у меня все новости. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Ольга Богданова. А партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 20-25 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 54%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: перевод этого трека «Don't Wanna Go Home» от «Медузы» Кенрик Камамиля. Могу однозначно сказать, что эти парни не хотят возвращаться домой, а я уверена, что многие наши радиослушатели, отработав уже полдня, ждут с нетерпением, когда не только завершится их рабочая смена, но и когда трудовая неделя подойдет к финишу. Так вот, скажу вам, ребят, это будет очень-очень скоро, ведь на календаре у нас уже та самая середина, с которой я, собственно, всех поздравляю. Ну а чтобы ваше время и дальше проходило как-то приятно и незаметно, будем слушать только топовую музыку на волне Радио Витебск, ну и тем самым радовать себя любимых. Так что всем прекрасного дня!
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: самый удачный момент по трек Moments от нашего белорусского диджея Веда. И врываюсь к вам в эфир, хочется немножечко с вами пообщаться. Представляете, что я узнала? Сегодня, 29 июля, отмечается очень хороший праздник, как День заботы о любимых людях. Как раз-таки о ваших родных и близких мы буквально недавно позаботились. Все ваши горячие приветы в рамках музыкального агента передали, но, тем не менее, сегодня какую-то приятность любимым однозначно можете сделать. И вот как раз-таки на тему заботы, приятности, любви и объятий я выяснила и прочитала на просторах интернета одну статью, что объятия помогают таким животным, как обезьянкам, избегать конфликтов. И, возможно, от них эта привычка как раз-таки досталась и нам с вами. Ученые выяснили, что шимпанзе используют дружеские прикосновения не только для примирения после ссор, но и для предотвращения конфликтов. Опубликованные исследования показали, что объятия, поцелуи и похлопывания помогают обезьянкам спокойнее переносить напряженные ситуации и мирно делить ресурсы. Работу провели во время 8-месячных наблюдений в заповедниках Конго и Замбии. Биологи изучали поведение 116 обезьян во время эксперимента с едой. Животные заранее видели, как в вольер готовятся высыпать арахис и ожидали начала того самого кормления. Так вот, исследователи заметили, что обезьяны начинают чаще касаться друг друга, обнимаются, гладят, целуются и прижимаются. Оказалось, что после такого общения они значительно чаще ели рядом с друг другом без всякой агрессии. Так вот, авторы исследования считают, что такие прикосновения помогают снизить социальное напряжение еще до возникновения конфликтов. Отталкиваясь от этого, не зря в мире говорят, что человек произошел все-таки от обезьяны. Ну а подводя черту вышесказанного, давайте просто чаще обниматься, говорить друг другу всякие приятности и делать то самое добро, с чего сегодня, кстати, собственно, и начинался наш эфир. Ну и прямо сейчас давайте слушать любимую музыку.
1: Радио Витебск.

0: Кочи настроение. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси отправился с визитом в Пакистан. В Беларуси намолочено более 3 миллионов тонн зерна с учетом рапса. В северном регионе намолочено 112 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Английскую редакцию книги «Наш президент» представили в МИД Беларуси. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск». Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Если, ребят, в рамках музыкального бранча вам хочется сейчас очередной активности, то предлагаю быстренько залететь в наш открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск» и проголосовать за сегодняшнюю новинку. Напомню, там у нас есть пост с тремя вариантами ответов. Вы выбираете нужный, который подходит вашему музыкальному вкусу. Мы очень любим от вас обратную связь. Оставляйте комментарии, делитесь реакциями. Все это только приветствуется. Ну и прекрасная возможность в телеграме, если вдруг новинку пропустили в прямом эфире «Любим волны», там можете ее сейчас переслушать, послушать и поближе познакомиться.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: Надеюсь, наши любимые музыкальные критики, вы потрудились и проголосовали сейчас на славу, потому что не так давно я анонсировала про все это, и, конечно же, вместе с вами врываемся в нашу традиционную рубрику «Бранч премьера», где мы не только знакомимся, слушаем те самые новинки, но и, конечно же, вместе их оцениваем и решаем дальнейшую судьбу в нашем FM-пространстве. Сегодня у нас был легкий трек под названием «Манхэттен» от Карлиты. Это известная турецко-итальянская исполнительница, диджей и музыкальный продюсер в одном лице, а также Софи Такер, американский музыкальный дуэт, который чаще всего работает в стиле электронной, танцевальной и хаус-музыки. Трек у них с хорошим названием про, я бы сказала, такой самый обеспеченный район в Нью-Йорке, тот самый Манхэттен, который очень часто нам показывают в разных киношках. Ну и трек является ярким и динамичным признанием в любви этому городу, передающему ночную энергию мегаполиса, атмосферу бесконечных танцев и романтику летнего города, который никогда не спит. Я бы сказала, песня действительно получилась такая лайтовая, приятная по звучанию, летняя. Мне кажется, ее очень хорошо слушать, когда вы едете в машине в компании близких и друзей. Просто приятно проводите время и как раз-таки наслаждаетесь летом и наслаждаетесь музыкой. В общем, давайте вспоминать вместе, как она звучала.

0: Слушай, этот трек представила и визуализировала сейчас, как я тоже куда-то отправляюсь в компании своих друзей в путешествие. Благо, отпуск уже приближается, но сейчас, конечно же, не об этом, а все-таки давайте будем оценивать и смотреть, как проголосовали за эту новинку. Вы переходим в наш открытый телеграм-канал. И что же у нас тут есть? А результаты, кстати, очень даже и ничего. 20% наших слушателей решили, что новинка им понравилась, 47% решили, что пойдет, и 33% проголосовали, что нет. А, в принципе, 67% больше, чем 33%. У нас положительные реакции, как всегда, побеждают, что очень-очень радует. Но, тем не менее, если смотреть на это все дело более так объективно, то, конечно, у нас выигрывает средний ответ «пойдет». У нас под постом есть еще один огонек. За это тоже, ребят, огромнейшее спасибо. Итоги подвели, совсем справились, а значит, с новой музыкой мы в этой рубрике будем знакомиться уже завтра.
1: Бранч премьера.

0: тебя всегда.
1: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный «Свежа» сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
4: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
5: Тогда тебе нужно «Наше все».
4: Что?
5: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь

0: этот час в эфире звучит движовый энергичный трек под названием Beautiful Places от DJ Tiesto и Brianna Grace. Так вот, ребята, отталкиваясь от названия этой музыкальной работы, хочется пожелать всем вам как можно больше путешествовать, посещать те самые красивые места, о которых только что нам пели музыканты, ну и, конечно же, радовать себя любимых и радовать свои глаза. Как-никак, остается практически-то всего один летний месяц под названием август, так что ловите момент, пока лето продолжается. А еще, конечно же, продолжайте путешествие по нашим волнам, любимой волны Радио Витебск. Напомню, что волна работает для вас 24/7. Ну а вот как раз-таки я уже сюда вернусь завтра. На протяжении 4 часов у микрофона была с вами Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю. Желаю вам прекрасного дня и говорю пока-пока.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: ритме твоего города. В Витебске 15 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
2: Мы

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко находится в Пакистане с официальным визитом. Его программой запланировано проведение ряда встреч и переговоров с представителями военно-политического руководства Пакистана. Также генерал-майор посетил

0: этом в Беларуси. В Минске он провел встречу с госсекретарем Совета Безопасности Александром Вольфовичем. Стороны не только обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, но и обсудили спектр направлений двустороннего взаимодействия в сфере военного и военно-технического сотрудничества.
1: В Беларуси.
0: В стране намолочено более 3 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Урожайность выше прошлогодней на 30 гектара. Установлен исторический рекорд по сбору озимого ячменя. Впервые урожай превысил 1 000 000 тонн. В тройке регионов лидеров Брестская, Минская, Гродненская области. В северном регионе намолочено 112 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. В Витебской области водителями-тысячниками стали 7 хлеборобов. В целом по стране убрано более 35% площадей. Работы на полях продолжаются, и сельскохозяйственная техника еще участвует в дорожном движении. ГАИ продолжает контролировать ее передвижение, а также проезд иных крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по дорогам общего пользования. В госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой быть вдвойне внимательными и осторожными, если в зоне видимости передвигается крупногабаритная сельхозмашина. Англоязычная редакция книги «Наш президент» издана на английском языке тиражом в 2000 экземпляров. Первыми, кто мог ознакомиться с изданием, стали белорусские дипломаты. В эти дни в Минске проходит ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Презентация стала его центральным мероприятием. Как отметил министр иностранных дел Максим Роженков, с момента появления книги на русском языке к ней был большой интерес на внешнем контуре, поэтому перевод издания на английский язык стал закономерным и необходимым шагом. В книге представлен белорусский путь развития, включая момент становления президента в истории национального белорусского государства и его прохождение через различные этапы жизненного пути.
1: Новости спорта.
0: В эти минуты стартует открытый чемпионат страны по гребле на байдарках и каноэ. В 15 часов дан старт первым предварительным заездом. В Заславле на канале Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта на старты вышли более 200 белорусских атлетов. Торжественная церемония открытия чемпионата состоится завтра. 1 августа в рамках чемпионата состоятся соревнования на сабордах на дистанции 200 метров среди любителей. Для зрителей и болельщиков будут работать зоны фудкорта, интерактивные развлекательные локации. Телеканал «Беларусь-5» проведет прямые трансляции соревнований. Как пояснили в пресс-службе Олимпийского комитета Беларуси, чемпионат страны станет важным этапом подготовки к мировому форуму, который в августе состоится в Познане. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне начинается час по-русски.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: и всегда.
1: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66, сайт оконныйостров.бай.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Радио «Витебск». Слушай свое.
5: Моя жизнь.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. На границе Беларуси и Литвы задержан мужчина, у которого был беспилотник кустарного производства. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Министр культуры Марат Марков провел встречу с министром культуры и туризма Калужской области. Иран отверг предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
5: Мороженое Солетто, фисташка марципан, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов. Уксус спиртовой 9% приятного аппетита, 1 рубль 89 копеек за 1 литр.
6: Ника, давайте экономить вместе!
7: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. На границе Беларуси и Литвы задержан мужчина, у которого был беспилотник кустарного производства. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Задержание произошло в субботу, 25 июля. При мужчине обнаружили беспилотный летательный аппарат, мультироторного типа, планшет для управления, 6 аккумуляторных батарей и зарядное устройство. Все предметы изъяты, их направят на экспертизу для установления обстоятельств. В отношении задержанного начат административный процесс. Его действия подпадают под нарушение пограничного режима, а также могут расцениваться как несоблюдение правил использования воздушного пространства и незаконные действия с гражданским дроном. Мужчине грозит штраф до 180 базовых величин с конфискацией беспилотника, сообщает канал ОНТ. На мемориальном комплексе «Курган Славы» состоялась торжественная церемония передачи последней капсулы на территории Беларуси с посланием ветеранов Великой Отечественной войны будущему поколению. Заключительная церемония – это часть масштабной военно-патриотической акции «Письма потомкам» столетию Великой Победы посвящается. В завершении церемонии участники возложили цветы к подножию «Кургана Славы». Капсула стала символом преемственности поколений, связав героев-победителей и современных наследников Победы, ответственных за сохранение исторической правды. В Минобороны сообщили, это и другие капсулы с посланиями ветеранов и участников Великой Отечественной войны будущим поколениям будут храниться в историко-культурных объектах страны. Сами послания будут озвучены в год столетия Великой Победы.
0: Политика.
1: Министр культуры Беларуси провел встречу с министром культуры и туризма Калужской области. Марат Марков отметил, что за последние годы реализованы совместные проекты нашей страны и Калужской области в сфере образования, театрального искусства, народного творчества, библиотечного дела и фестивального движения. Проходят обменные гастроли и конкурсы. Коллективы участвуют в знаковых культурных событиях двух стран. Глава белорусского ведомства предложил расширить взаимодействие и придать ему системный характер. Подтверждением успешного сотрудничества стал состоявшийся на днях в Беларуси Государственной филармонии, гала-концерт артистов Калужской областной филармонии и Имперского русского балета. В свою очередь, Павел Суслов выразил заинтересованность в сотрудничестве между Имперским русским балетом и Большим театром Беларуси. Он также пригласил кинематографистов нашей страны принять участие в международном кинофестивале фильмов. Программа «О космосе Циолковский», который традиционно проходит в Калуге, имеет статус уникальной площадки, где встречаются искусство и научное знание.
0: Новости региона.
1: Председатель Витебского областного совета депутатов Дмитрий Демидов проводит прямую телефонную линию. Обратиться с вопросом или обращением можно с 16 до 17 часов по номеру 802-12-222-222. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток сокосодержащий «Любимый» — гранаты земляника 0,95 литра, 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: объясните мне, Дроздова Анастасия, как вы сутки жили без прямого эфира? Как вы выдержали вот это вот? Как вы сходили в нормальный мир человечества?
1: Ну как, страдала, грустила, маялась, думала, да как же так? Да почему же все не начинаем и не начинаем? А тут раз, и вот тебе, пожалуйста, время подходящее, 16:00, думаю, ну все, теперь прям отлегло.
0: Лучшая работа в мире. 16:08 в нашем городе. Хорошая компания на радио. За 4 часа пройдем вместе. В распрекрасном, мы надеемся, настроении. Кого-то проводим с работы, так сказать, сделаем,
1: да,
0: этот прекрасный...
1: С фанфарами.
0: Да, пинок вот этот вот. Все, хватит работать. Давай, дорогой человек, иди отдыхай. И пиццу разыграем в этом минут 20 уже где-то, 25.
1: Это обязательно. А ты же помнишь, да, что у нас скоро наступит август. Ну вот, 3 дня у нас осталось в июле.
0: Ага, да.
1: А в августе у нас все немножко поменяется, и мы будем не пиццу, а билет в кино разыгрывать.
0: Тоже хорошо.
1: Да?
0: Тоже кино. Мне даже... Да простите, мне даже кино нравится больше, чем пицца. Серьезно.
1: Ну вот, я уверена, что точно таких, как ты, тоже много.
0: В кино можно целоваться, как бы, а с пиццей целоваться нельзя.
1: А с пиццей во рту неудобно просто,
0: ну, типа, да?
2: Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Вот объясни мне, Анастасия, такой какой-то нонсенс. Если по телевизору показывают каких-то злодеев, которые обманывают людей, мы с удовольствием этим

0: злодеями импонирую. Ну, как друзья, Оушены эти все и тому подобные. А если вот у нас в жизни, так нет, ну, как бы осуждаем же плохо, люди на закон нарушают. Если за границей тоже какие-то такие злодеи красиво разводят других людей честных.
1: Я понимаю, что твой вопрос риторический, да. но мне кажется, в моей голове, честно говоря, возник ответ, потому что героев мы видим на экране и чувствуем их обаяние. А вот обычные люди в жизни, мы просто потом истории рассказываем, вот здесь с тобой для начала их читаем, потом рассказываем о том, что ой, вот он так плохо поступил, он обманул людей, и не знаем, насколько он обаятельный, понимаешь? Поэтому вот. Но ты про итальянца, да?
0: Да, в Италии, собственно... друзья, история интересная. В Италии арестовали деда, который построил фейковый, в кавычках, древний амфитеатр, годами водил туда туристов. Причем 69 лет этому мужчине он рассказывал приезжим, что по этим местам ходил Юлий Цезарь и Клеопатра и брал с них 40 евро за экскурсию. Также мужчина убедил местные власти добавить в свой вот этот вот амфитеатр и все эти руины, построенные из стекловолокна, папье-маше и штукатурки, в туристический путеводитель и приложение, финансируемое Евросоюзом. И люди верили, и ходили, и были рады обманываться.
1: Слушай, ну а может быть он действительно по документам был какой-нибудь историк или экскурсовод? И в целом тогда как будто бы и даже не обман, но приукрасил чуть-чуть. Ну, бывает. Mm-hmm. Это как, знаешь, это как ты приходишь на урок и говоришь, да я сделал домашнее задание, ну просто собак съел, ну честное слово. Вот это из этого же разряда. Mm-hmm. Ну, а вдруг он правда пытался, понимаешь?
0: История собак, это страшный человек, Дроздова.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Билетики выбирай и играй на Толото.BY. Телефон 017-329-2129.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: теплые капли дождя — это приятно. Очень приятная вещь. Но нам бы хотелось, мне лично, все-таки теплого лета.
1: Нам бы хотелось бы просто лето. Мне кажется, да. Вот упор на это слово сделать, поставить вот такой вот жирный, жирный знак. Ну, по крайней мере, буква L, пусть она будет большая. Друзья, но знаете, не об этом даже хотелось поговорить, а еще о том, что в ближайшее время нас ожидает, во-первых, игра пиццееды. Мы с вами вкусно поедим, ну как?
0: Кто-то.
1: Да, мы подумаем, каким образом сделать так, чтобы кто-то из вас вкусно поел. Ну, а вы, собственно говоря, занимаетесь второй частью. Ну, и, конечно, не будем забывать, что есть еще и Галина Захарова, ее программа.
0: Длинды думали немного о том, что происходит в мире кино через 3 минуты.
2: Хорошая компания.

0: Приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Райан Гослинг решил одним камнем убить сразу двух мышей. Снимаясь в «Звездных войнах» Starfighter, актер договорился со студией Marvel о параллельном заходе в киновселенную Marvel. Гослинг официально получил роль Джонни Блейза в полнометражном фильме «Призрачный гонщик», который выйдет в 2028-м. Режиссирует ленту Шон Леви, постановщик Дэдпула и Росомахи. Гослинг вышел на сцену Комик-Кона и заявил, что очень давно мечтал исполнить эту роль, что по большому счету правда, а вокруг кастинга Райана слухи ходят давно и упорно. Как мы знаем, Николас Кейдж дважды сыграл призрачного гонщика, демонического мстителя на байке с горящим черепом. И, похоже, у Кевина Файги пока еще хватает доводов, чтобы заманивать популярных актеров в свою марвеловскую ловушку. За кадром. Еще один важнейший марвеловский анонс в рамках серии фильмов «Черная пантера». Триквел режиссера Райана Куглера, постановщика первых двух фильмов о невероятно развитой африканской стране Ваканде и ее главном защитнике, выйдет в прокат 15 декабря 2028 года. И поскольку идея с женским персонажем в образе «Черной пантеры» не слишком сработала в первом сиквеле, в «Черной пантере 3» Дэвид Джонсон исполнит роль Т'Чалы. Нет, это не рекастинг покойного Чедвика Боузмана. Звезда «Чужого Ромул» и «Долгой прогулки» Джонсон изобразит сына умершего короля, который появился в финале фильма «Ваканда навеки». Просто, когда настало время выбирать себе ваканское имя, он взял имя отца. Разумеется, сюжет фильма совершит заметный временной прыжок, чтобы объяснить возраст протагониста, который, уже повзрослев, начнет присматриваться к трону. Еще Куглер объявил, что впервые в истории фильмов Marvel снимет картину на широкоформатную пленку. В «Черной пантере 3» также должен сыграть Дензел Вашингтон. Длинный дубль. Этой осенью на большие экраны ворвется «Битва моторов». Старт гоночного блокбастера в кинотеатрах намечен на 8 октября. А за месяцы до того прокатная компания Central Partnership опубликовала новый постер фильма с его центральными персонажами. Иван Янковский играет Андрея Нагеля, Паулина Андреева исполняет роль Лидии, Юра Борисов получил роль Дмитрия Бондарева. Кинолента вдохновлена реальной историей энтузиаста и первопроходца российского автомобилестроения Андрея Нагеля. В начале 20 века, несмотря на скептицизм окружающих и жесткую конкуренцию с зарубежными производителями, он берется за амбициозный проект – разработку и выпуск первых автомобилей «Руса Балт». В этом ему помогает талантливый инженер Дмитрий Бондарев. Но главным испытанием становится престижное ралли в Монако и выживание в мире, в котором господствуют европейские автомобильные гиганты. Также в актерском составе «Битвы моторов» Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Игорь Гарбузов, Сергей Волков, Антон Рогачев, Алексей Розин и другие. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу. Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Когда эта песня появилась, ну, немногим 20 лет назад, один из наших радиослушателей даже написал нам злое сообщение о том, что его кот сидит возле магнитофона и слушает, как его из приемника вот этот кис-кис-кис зовет. Так что вот.
1: Ну, видишь, как интересно. Вообще, музыка сама по себе явление уникальное, потому что ты видел вот эти вот видосики, где не только коты, но и дети останавливаются под какую-то музыку, перестают плакать, начинают танцевать или, наоборот, засыпают.
0: А, засыпают — это хорошо. Но сейчас спать нельзя, у нас игра.
2: Хорошая компания на радио Витебск.
3: Пиццееды!
0: Да, вкусная игра на нашей волне. Название вы слышали, не мудрено и нетрудно догадаться, что у нас на кону. Так вот, пиццу получит, как всегда, самый быстрый, самый стремительный, самый догадливый, самый-присамый, о правилах Дроздова расскажут.
1: Что касается правил, здесь, как обычно, ничего вроде как не менялось, по крайней мере, пока. Вайбер вам в помощи, номер 707-1071, через 29 набираете номер, тогда вы 100% найдете нас и, собственно говоря, именно здесь мы и будем ждать ваше сообщение с вариантами, которые родились у вас в голове, как только вы услышали слово. В общем, слово составлено на самом деле из двух, которые и нужно расшифровать, разгадать и после этого прописать. Нам, собственно, опередите всех остальных, получайте пиццу.
0: Да, элементарно. Значит, все, готовы. С учетом того, что каждый день все больше и больше людей присоединяется к нашему выигрышу, соответственно, ну и сложнее быть первым. Но вдруг именно дорогой товарищ, который сейчас больше всех сомневается, вот именно у тебя получится. Итак, Анастасия, давайте, что вы сегодня придумали?
1: Па-па-па-пам! На самом деле, совместными усилиями все было придумано, так что ешьте, пожалуйста, корнижон.
0: Корнижон, что такое, как вы считаете? Пожалуйста, ваши варианты. Какие два ингредиента в слове корнижон через несколько минут итоги?
3: Пиццееды!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе!
4: Не упусти самое важное! Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Хорошая компания на Радио Витебск.
5: Спецеды! Я уверен, конечно, Анастасия, после того, как мы огласим итоги,
6: да,
5: мы будем не хорошей компанией, мы будем так себе людьми.
6: Не прячь там пиццу за щекой, не надо.
5: Ужас чем? Нет, не прячь, на.
6: Добрый человек, спасибо большое.
5: Вообще не жалко.
6: Но сегодня мы действительно добрые, поэтому достаточно быстро мы определили здесь победителем. Правильный ответ звучит следующим образом. Напоминаем, что корнижон было слово загадное сегодня. Все понятно. Корнишон и баклажан. Собственно, это те самые слова, из которых было составлено то самое первое нами произнесенное. И кто же смог опередить всех? Ну, давайте тоже расскажем. Номер заканчивается на 404. Зовут Ольга.
5: Олечка, все, остается вам только забрать у нас сертификат на пиццу, потом пойти эту пиццу забрать. Вот такие незатейливые правила, такая незатейливая игра и такой прекрасный приз. Завтра поиграем опять приблизительно в это же время, 16:35, хорошей компании, пиццееды, присоединяйтесь к нашей веселой, ну и так себе компании.
0: Пиццееды.
7: Все мы изначально

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим, не осудим.
1: Здрасте, друзья, еще раз. Анастасия, вам не кажется, что порой человечество очень, не жестоко?
2: Туго затягивает вожжи?
1: Вот ты красиво сейчас так. Туго затягивает вожжи. Да, причем и к людям это относится. И уже люди настолько привыкли к вот этой технике, которая работает на дому, что с этой техникой разговаривают и порой относятся к ним уже, знаешь, вот как к прислуге. Вот докатились до этого, вот понимаешь? Вот это из грязи в князи, все, можем. Я владычица морская. И, значит, буду указывать, как в стиральной машине работать, как, значит, роботу-пылесосу. Вон из история это про робот-пылесос. Слышала? Вы видели, друзья, как робот-пылесос в Польше
2: сгорел на работе.
1: Он самоубился. На него эта женщина,
2: кричит.
1: На него. Ну?
2: Ты убираешь только там, где уже убрано. Ты просто не хочешь работать. И в итоге он просто со второго этажа бульк, и все.
1: И падает, и разбивается. Убился, потому что женщина вот такая.
2: Слушай, это, знаешь, мне кажется, это такой отличный пример или отличный прототип немножечко других отношениях. Вот знаешь, когда, допустим, пара хотят завести ребенка, им говорят, ну вы заведите сначала собачку, ну или кого-нибудь, о ком нужно заботиться, ну вот не так, чтобы просто корм положил и пошел. Ну вот это, да?
1: Порепетировать.
2: Порепетировать.
1: Я такого не встречал в жизни, наверное, ты видела, нет?
2: Не знаю, но я часто слышала о таком, но я не знаю, помогает это или нет. Да, возможно и нет. К собаке по-прежнему относятся хорошо, а вот с детьми по-прежнему туговато. Так, что касается робота-пылесоса. Вот, можно робота-пылесоса завести и посмотреть, как ты к нему будешь относиться. А только после этого выходишь замуж или женишься.
1: Ну, да. Но причем все равно, если надо покупать помидоры, чтобы учиться на них целоваться, понимаешь?

0: Прекрасные ритмы, чтобы сваливать с работы. 16:56 в нашем городе на законных основаниях, потому что 17:00 через 3 минуты практически. И мы остаемся здесь, конечно, предоставляя место нашей службе информации.
1: Ну да, почти. Я хотела сказать, что мы выбегаем Оле Богдановой навстречу. Да, пока другие выбегают в двери.
0: Красиво сейчас показала практически Оленка Бэмби, да.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Состоялось заседание Президиума Совета Министров во главе с премьер-министром Александром Турчиным. На нем были рассмотрены проекты прогноза соцэкономразвития Беларуси, целевые показатели денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год, сообщает информагентство «Беларусь сегодня». Министр экономики подчеркнул, подготовка прогноза велась в условиях большой турбулентности. Рост мирового ВВП замедляется, об этом говорят все мировые агентства. Основные торговые партнеры Беларуси также снижают свои планки роста, и мы на это реагируем, сообщил Юрий Чеботарь. По его словам, одной из новаций прогноза на 2027 год стал пересмотр внешних условий экономических партнеров Беларуси, стран СНГ и дальней дуги. При этом ключевым нововведением следующего года министр экономики назвал ускорение производственно-инвестиционной программы. Основной упор будет сделан на рост экспорта услуг, который будет расти на уровне более 4%. Это будет происходить за счет туризма, IT-услуг и других сфер. В Беларуси созданы мониторинговые группы для предотвращения возможных проблем с ассортиментом школьных товаров. В Министерстве образования сообщили, их целью при возможном возникновении негативных ситуаций своевременно реагировать и сообщать в структурные подразделения облсполкомов и райисполкомов, которые могут урегулировать ситуацию. На местах учитывают региональный спрос. В каждом районе учреждения образования знают, какие элементы и модели школьной одежды являются наиболее востребованными. Если какого-либо элемента не хватает, представители групп могут оперативно сообщить об этом компетентным органам. Вопрос при необходимости решать совместно с предприятиями торговли. Министерство обороны расширяет географию военного сотрудничества с государствами Африки. В Беларуси впервые состоялась аккредитация руандийского военного дипломата. Стороны установили рабочие контакты, обсудили перспективы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. На церемонии аккредитации присутствовал посол Руанды в РФ в Беларуси по совместительству генерал-майор Джозеф Нзабавита. В минувший вторник он вручил верительные грамоты президенту Беларуси. Принимая документы посла, глава государства подчеркнул, что наша страна стремится к расширению отношений с Руандой. Оборону и безопасность он назвал в качестве приоритетных областей, в которых две страны развивают контакты.
1: Новости спорта.
2: Игры будущего – новая площадка для спортивного взаимодействия и инноваций. Об этом рассказал министр спорта на министерской сессии в рамках Всемирного фиджитал-саммита в Астане. Проведение уже ставших ежегодными игр будущего подтверждает, что этот формат вызывает большой международный интерес и становится новой площадкой для спортивного взаимодействия и технологических инноваций. Сергей Ковальчук отметил, сегодня спортивная сфера находится на пороге новой эпохи. Развитие цифровых технологий неизбежно меняет привычные форматы соревнований, а фиджитал-движение становится одним из самых ярких примеров того, как современность объединяет физическую активность и цифровую среду. Напомним, министр спорта находится с рабочим визитом в Казахстане. Сергей Ковальчук посетил ключевые спортивные объекты Астаны. Особое внимание уделил материально-технической базе и методикам подготовки спортсменов. Стороны обсудили возможности обмена опытом и организации совместных учебно-тренировочных сборов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».
3: От продаю до продала всего 15 дней.

0: 8 9 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А с вами остаются Настя Дроздова и Саша Назаренко. На волне хорошая компания.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио.

0: хорошо, когда каждый день есть какой-то маленький, но праздник. Тогда и любые будние дни как-то проходят веселее, и вечер, может быть, у кого-то веселее. Может, кто-то думал, ох, куплю на радостях я какого-нибудь лимонада себе и сделаю коктейль. Так же повода нет. Почему нет? Есть.
1: Есть, например, Международный день тигра.
0: Сегодня.
1: Ой, кстати, можно про мужчин подумать, да, можно про реальных тигров. Но
0: про тигриц.
1: Можно и про тигриц, конечно. Но на самом деле мы вспомнили историю, которую вот буквально там пару часов назад, наверное, увидели в интернете, когда человек, смотрящий за вольером с тиграми, там родились тигрята, и он, собственно говоря, смотрит конкретно за этими кошками, и те настолько ему стали доверять, что просто уснули у него на коленях. Три тигренка уснули на коленях в разных позах. Мужчина тоже спит. Но идиллия же!
0: А представляешь, они же это делают это втроем.
1: А как... они делают?
0: Конечно, три трактора.
1: Они мурчат?
0: Это же коты все мурчат. Представляешь, как это мило. А потом они вырастут в таких вот больших. Это как вот медвежата. Я помню, к нам на студию тогда вот этих двух медвежат принесли. Маленькие, хорошенькие. Боже, мне дали одного подержать. Он меня всего такого облизал. И пахнет он такой вкусно.
1: Он думал, что ты мед.
0: А я в зоопарке... Нет, он ничего не думал. Он думал, что я, может, какая-то мама, но не очень похожая. А потом я увидел в зоопарке их через год, когда они выросли в такую вот эту машину. Поэтому маленькие и все хорошие друзья. И если вы сейчас не очень хороший человек, вспомните, что вы были маленькие все-таки, да? И были хорошим.
1: Да, ну а если вдруг для вас это не актуально, тогда отмечайте вот этот вот День тигра. Поздравляйте своих.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Ви.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Свои дороги, наша рубрика, где мы прям так с нашими друзьями-автолюбителями контачим, как ни с кеми другими. Ну, до этого момента давайте посмотрим про пробки информацию, есть ли, может быть, где-то ДТП. Дорожные работы, как всегда, ну, мы помним, напротив спортивного комплекса «Локомотив». «Локомотив», да, там одна полоса практически раскопана, поэтому, пожалуйста, ну, давайте аккуратненько будем там ездить и как-то прижиматься, те, кто едут в центр, чтобы люди могли проехать.
2: Кстати, сегодня пометки уже нет. Я не знаю, с чем это связано. Значит, ситуация сохраняется, друзья. Просто пометок на карте нет. А что касается других локаций, которые сегодня, конечно, лучше обойти стороной. Например, часть улицы Титова. Если вы двигаетесь с Ленинградской, вот там достаточно много машин, поэтому просто имейте это в виду. Что касается...

0: других локаций. Мосты у нас, да, мосты у нас усеяны автомобилями, Замковая, Блохина. Возможно, кто-то сейчас напишет, не сгущайте опять краски, все нормально. Друзья, фоточки присылайте, пожалуйста. Нам очень интересно, что происходит в городе, потому что все, что мы можем до вас донести, это информация, которую мы можем увидеть на картах. Улица Правды сегодня, кстати, тоже в достаточно плачевном положении, по крайней мере, какая-то ее часть, придется немножечко постоять. Ну, я же не говорю про то, что час вы будете стоять. Нет, ну, минут 5-10 дополнительных, скорее всего, точно. Проспект Фрунзе и генерала Людникова, это классика, мне кажется, которая всегда с нами.
1: Витебская классика,
0: да,
1: пробок, очень
0: начинаешь
1: красиво.
0: Переживать, когда нет там пробки, думаешь, ой, а что это, все дома, что ли, сидят уже, или все заработали совсем?
1: Приболел, может быть, кто-то, понимаешь?
0: Да, такое тоже бывает, но в целом все более или менее.
1: Значит, друзья, давайте, несмотря пробки и пробки, как всегда, на счет 1, 2, 3 включаем аварийку своего автомобиля, миргаем, как мы говорим. Если ответочку от кого-то увидели, можно об этом написать в Viber 707-71-071. Даже если никого не увидели, все равно можешь написать. Я такой-то, такой-то, автомобиль такой-то, такой-то, номер помиргал там-то, там-то. Мы передадим привет. Настроение прекрасное, прекрасное. Поехали, погнали, полетели. 1, 2, 3, мир!
2: Хорошая дорога в хорошей компании. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: такие сообщения от наших радиодрузей. Ну а куда ж без них? Сергей. Сергей помигнул на Московском проспекте. Я-то понимаю, что никого не увидел. Ответочки, ну спасибо за ваши смайлики и за ваше настроение.
1: Елена сегодня катается по Фрунзе на своем черном Hyundai 1090. Кстати, своих не заметили, но зато привет любимому мужу Андрею.
0: Стас написал: мир на Фрунзе, пробки нет. Замечательно.
1: Отлично. Есть у нас некий человек под никнеймом неизвестно. Одинокий Мирк на строителях. Трио Лада Веста 67-18.
0: Зовут Юля, кстати. У меня видно, что это Юля. Юля, вот. Вам большой привет. Еще есть Володя из солнечной Франции, тоже повергал на своей Скане 366.
2: Хорошая компания на радио Витебск. Реклама.
3: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8033-324. 4-33-44.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: есть, как всегда, среди Мирговичек наш любимый опуздунный. Ну, как мы называем, это очень хорошо, что вы все равно у нас есть. Наташа Помиргала в конце Московского. Наташа, вам тоже хорошего вечера, хорошего настроения.
1: А вот Андрей отмергался на Титова возле моста Hyundai Solaris 7656.
2: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любом.

0: Наш служба информации не деревнет. Ольчик наш готов, как всегда, поделиться свежими новостями.
1: Да, поэтому скоро жару устроим в эфире, но только информационную. В общем, новости середины часа в деле.
2: Хорошая компания лучше.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о новостях региона к этому часу. В северном регионе намолочено 112 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. На финишную прямую вышла уборка озимого рапса. Уже обмолочено 2/3 площадей. В Витебской области пресечена коррупционная схема должностных лиц в агропромышленном комплексе. В областном центре идут проверки в рамках подготовки к отопительному сезону. В начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: наверное, уже везде всем уши прожужжали, что приходит август, последний месяц лета, но в нем тоже много плюсов. В частности, еще с детства говорили, арбузы можно есть только в августе. Давайте про арбузы поговорим после небольшой рекламы.
1: Реклама на радио Витебск. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск. News Plus.
0: Ну так вот, новости и небольшое обсуждение, в том числе к которому вы можете присоединиться, пока едете, например, в автомобиле домой или в наушниках, или на работе. Сидите. Про арбузы поговорим. Да, арбузы вкусно, сладко, значит, бегаем.
4: Это ты текст продавца вспоминаешь?
0: Да, бегаем.
4: Вкусно, сладко.
0: Конечно.
4: Попробуй.
0: Да, ну и вот август приближается, и вот наслаждаться этой вкусной ягодой, это прям супер.
4: Слушай, ну конечно, манка это все выглядит, особенно когда ты приходишь на какие-нибудь рыночки, ты смотришь. А правда, продавцы такие хорошие.
0: Вкусный, да, сладкий. Да,
4: да, да, улыбаются
0: не,
4: тебе.
0: Не хочешь целый, разрежу тебе. И что?
4: Вот, не хочешь целый, разрежу тебе. Но сейчас же продают еще и четвертинки, или просто половинки, которые уже лежат. Они манят, конечно, своим цветом, запахом. И все это сразу так хочется купить. Но есть предостережение, друзья. Не покупайте такие арбузы, потому что если кожура повреждается, бактерии моментально оказываются в сладкой мякоти, а если еще и тепло вокруг, то размножаются они с какой-то космической скоростью. Велик риск того, что можно подхватить сальмонеллу, кишечную палочку, ну и так далее.
0: Ну вот, и весело поговорили, как говорится.
4: Кому-то бизнес испортили только вот, что, знаешь?
0: Я сейчас понял, как мой знакомый рассказывал, как-то модул. Сейчас я не знаю, используют этот трюк или нет. Знаешь, когда арбуз обкручивают полиэтиленовой пленкой, но не прозрачной, а какой красный. Красный. И он, кажется, еще краснее, и прям это улетало быстрее гораздо. Да.
4: Хитро, конечно.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение. Покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: тебя всегда.
1: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный «Свежа» сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: сейчас, Анастасия, думаю о том, как важно соблюдать режим труда и отдыха. Причем в большей степени человечество любит соблюдать режим отдыха, но почему-то не получается. Почему-то мы куда-то летим, почему-то мы куда-то торопимся, почему-то мы наплевательски относимся к себе. Ну,
1: мне кажется, мы просто всегда переживаем, что мы чего-то не успеваем, мы что-то не доделываем, мы что-то там не успеем увидеть. Ну, много-много-много всякого разного в нашей голове роится в такие моменты. Вопрос, как остановить, понимаешь, как заткнуть эту бочку с мётом?
0: Я не знаю, я недавно встретил какую-то статью, но там, где надо там по полочкам все раскладывать. Значит, вначале надо сделать, даже там были дела, значит, очень важное, и потом какие-то мелкие, да, надо, значит, делать вначале важное дело, а потом вот эти вот мелкие, и то мелких там не надо, чтобы было много, надо всегда останавливаться. Не так, знаешь, ты себе исписал весь блокнот, или исписал весь блокнот, я, значит, вот такой герой, и мне надо сходить на работу, и плюс там вот это, все-все-все, ну, по дому, все вот эти дела. Вот нельзя так. Вот нельзя. Надо все. Надо уметь останавливаться. И при этом потом, когда ты отдыхаешь, не ковырять себя и не говорить себе, я лентяй, я скотина, я безвольная тварь. Как вообще мне не стыдно?
1: В общем, если вы лежите кверху пузиком, смотрите какой-нибудь сериальчик, не забудьте взять с собой пару бутербродов и насладиться моментом.
0: Вот ты правильно сказал. Тоже хорошо. Послушаем еще хорошую песню в завершении этого часа и поздравим тех, у кого до 18.00 рабочий день.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: твоего города. В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова и в этом выпуске о новостях региона. В северном регионе намолочено 119 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Практически все районы Витебской области приступили к уборке озимой пшеницы. Пока работы ведут выборочно, преимущественно на тех участках, где созрел колос и хорошо просохла земля после обильных дождей. Все хозяйства области завершили уборку озимого ячменя. Намолочено более 97 тысяч тонн зерна при средней урожайности около 30 центнеров с гектара. На финишную прямую вышла уборка озимого рапса, уже обмолочено две трети площадей. Инна Богданова, начальник управления комитета по сельскому хозяйству продовольствия Витебского облсполкома, отметила, что озимый рапс в этом году дает хорошие показатели, поскольку зимовка прошла хорошо. Подробности приводит канал «Беларусь-4» Витебск.
2: Уборку озимого рапса у нас уже завершили два района области. Это Лёзнинский и Миорский. На сегодняшний день у нас урожайность по рапсу составляет 16 центнеров с гектаром. Это показатель больше, чем в прошлом году, примерно на 2 центнера с гектара. Остальные районы рапс подходит, созревает, и все районы, все хозяйства включаются в уборку.
1: Озимые тритикали уже начали убирать Сенинский, Толочинский и Витебский районы. По мере наступления фазы развития, которая пригодна для уборки, к работам приступят и в других районах, отметила Инна Богданова. Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облсполкома задержали руководителя сельхозпредприятия областного центра, который принимал незаконные денежные вознаграждения от коммерческих структур. Об этом сообщает Белорусское телеграфное агентство. Установлено, что 45-летний директор неоднократно принимал от представителей коммерческих структур вознаграждение за заключение договоров на аренду строительной техники, а также на поставку холодильного оборудования, кондиционеров и систем видеонаблюдения. За оказанное содействие подозреваемый получил более 50 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовные дела. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. В областном центре идут проверки в рамках подготовки к отопительному сезону. Сотрудники Госэнергогазнадзора проводят комплексную проверку жилищного фонда по электро-, газо-, теплотехническому направлению. Специалисты проверяют в том числе резервные источники питания, а также оборудование котельных, сообщил канал «Беларусь-4» Витебск. Ключевая задача организации ЖКХ – своевременно получить паспорта готовности. Этот документ подтверждает, что все коммуникации находятся в исправном состоянии и готовы к работе в условиях низких температур. В Витебском храме Благовещения Пресвятой Богородицы можно поклониться великим святыням. Здесь находится частица покрова Пресвятой Богородицы и частица мощей святой блаженной Матроны Московской. Святыни будут находиться в Благовещенской церкви до 2 августа включительно. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9,14. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: 29 нынче у нас июля. Здравствуйте, хорошая компания по-прежнему в деле на главной волне региона. И у моей напарницы, похоже, появился интерес к астрономии.
1: Но есть чуть-чуть. Особенно этот интерес чуть активнее прогревается в момент, когда я вижу что-то такое.
0: Ну ты любишь смотреть на вот это вот все? Я так очень.
1: Ну, смотреть, да. Разбираюсь ли я? Но, к сожалению, нет.
0: А что там разбираться? Смотри и просто получаю удовольствие, что ты мелкая песчинка.
1: А как же вот эти вот люди, которые разбираются, которые знают почти каждое созвездие, могут о нем что-то рассказать.
0: Легенды.
1: Ой, это мое любимое, о Млечном пути. Это вообще впечатлилось когда-то в свое время, я до сих пор забыть не могу. Но, друзья, не о легендах будем разговаривать, а о современности, о том, что происходит сейчас. И говорят, что август станет рекордным месяцем по числу астрономических событий. Как будто гороскоп начинаем, да? Но нет, не астрология, а астрономия, друзья. Что касается событий непосредственно, некоторые говорят, что можно будет увидеть солнечное затмение.
0: Возможно,
1: 12 августа.
0: Да, недалеко уже.
1: Ну, или где-то там. Ну, я так полагаю, что с 13-го, с 10 по 13-е. Ну, где-то так, в наших широтах. 13-го, между прочим, ожидается пик метеорного потока Персеиды. А мы все всегда, мне кажется, каждый год этого ждем. Ну, когда же? Ну, давайте, звезды, начинайте падать. Ни разу не попадало. Даже целенаправленно вот ездила за город, чтобы посмотреть. И вот ни разу не попадало.
0: Ну, это же надо, чтобы тучек никаких не было, чтобы солнце, да, ну, или солнце, в смысле, тучек. Да, ну, короче, погода хорошая, все.
1: Ну, может быть. И, кстати, будет еще даже лунное затмение. Но это уже в конце месяца. Это уже ближе к 28 августа.
0: Нет, давайте пока не про конец. Августа будем говорить, там нервы, тетрадки, вот эти вот шку-шку. Все, ребята, получаем удовольствие от лета. Да, чуть-чуть больше, чем половина его прошла, но тем не менее, все хорошо, все прекрасно. Теплые поры и, возможно, наконец-таки настоящий, да, ну наступит, а?
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Ох ты, как
1: будем
0: ты
1: здесь на
0: попиваешь нормально.
1: Чуть-чуть.
0: Отлично. Друзья, после маленькой рекламы веселая история, как одна наша соотечественница вернулась с юга с сюрпризом.
2: Реклама.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Слезнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания. Фрэш или трэш?
0: Ну да, бывают ситуации такие, которые, ну, кто-то порадуется, кто-то испугается. Но я не знаю, как главная героиня в этой истории отреагировала. Все подробности есть у Анастасии Дроздовой. Ну, вот потом расскажешь, как бы ты отреагировала.
1: Ну, не прям все, со свечкой не стояла, но тем не менее, да, история, конечно, занятная.
0: Интересно. Я тебя уже представил. Как это?
1: Ну, то есть двойной стресс ты представил, да, для женщины?
0: Ну, такая Анастасия ходит по городу, расклеит объявление, держу свечу.
1: Да, держу свечу, недорого. Так, друзья, в общем, о чем? О чем хотел
0: сказать? Альтруистка!
1: Нет, ну знаешь, что такое, если честно, я бы вживую тоже посмотрела, потому что история достаточно забавная. Угу. Ну, во-первых, не самый тривиальный маршрут, который выбрала данная героиня, она уехала в Занзибар.
0: Ну, это очень модное, популярное, да. Да, да,
1: но видишь, значит, я чего-то просто не знаю.
0: No.
1: Вот, она...
0: Это же еще из детства, знаешь, когда мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре, помнишь?
1: Вот, понимаешь, про Занзибар я слышала последний раз именно там. Ну вот, поэтому мне кажется, что это, ну, вроде как не супер популярно, оказывается, что иначе, ну ладно.
0: No.
1: Друзья, не об этом, а о том, что из Занзибара девушка с собой привезла не только, ну что оттуда везут?
0: Загар.
1: Статуэтки какие-нибудь.
0: Статуэ... Ну да, загар, впечатление.
1: Афроамериканца какого-нибудь.
0: Воспоминания об афроамериканце, может быть. Ну, у всех разные. Ну, она, может, не одна туда летала.
1: Может быть, да, действительно. Всякое бывает. Ну, в общем-то, приехала она с пассажиром. Пассажир – это, собственно, вот такая небольшая ящерка, геккончик маленький такой. Он раз и выскочил из багажа, прокатился, собственно, зайцем. Можно было бы, конечно, оштрафовать, но она решила не делать ничего такого. Но нашла ему новый дом.
0: Ну, хорошо, что нашла. Вот представляешь, ты бы слетал куда-нибудь, чемодан открываешь, а оттуда ящерица выскакивает. Ну, ты вообще, я же не знаю, насколько ты боишься этих тварей всех.
1: Слушай, ну,
0: я бы боялся,
1: но мне кажется, от неожиданности, ну, что ты ожидаешь увидеть в чемодане? Ну, грязные носки максимум, да? Чьи-нибудь, возможно. А тут ящерица. Да, а тут раз, и вот это вот что-то мелкое, непонятное, ну, мозг же не сразу считывает, что это.
0: Мелкое, непонятное.
1: Мы же не компьютер, а вдруг это таракан какой-нибудь ужасный.
0: Бывают африканские тараканы такие, с палец размер. Нет, мелкое и неприятное, это когда после отдыха нужно в лабораторию идти. Вот тогда это мелкое неприятное. А так это, в принципе, ничего.
2: Наша музыка на радио Витебск.

0: как всегда, в это время, помахивая гантелями, сюда врывается в студию Кузьмин, потому что у него, видите ли, очень много спортивных новостей. Ему надо всем спортивные. А нам не надо здесь, вот, извините меня.
1: Что, спорта нам не надо? Нам очень нужен спорт. Нам очень нужна небольшая зарядка. Но самое главное, чтобы у Кузьмина, конечно, в момент, когда он тягает гантели, были руки сухие. А ты говоришь, машет нам с гантелями в руках. Думаю, ты представляешь, скользкие руки, раз, и все.
0: Ой, и мы полетели. Не надо нам этого, конечно. Вот, а пока Кузьмин будет рассказывать вам спортивные новости, действительно, мы сделаем небольшую зарядку. Пойдем что-нибудь пожуем.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Коротко о главном.
0: Инфантино вызвали в Конгресс США для дачи показаний из-за связей с Трампом. Член Палаты представителей США Джейми Раскин инициировал расследование в отношении президента ФИФА. Об этом сообщает The Guardian. По информации источника, конгрессмен запросил документы, которые бы раскрыли связи Джани с Дональдом и его администрацией. Все переписки, данные о подарках, выплатах и журналы посещений офисов в Майами в Нью-Йорке. Раскин требует Инфантино дать официальные показания до 9 августа. Зидан возглавил сборную Франции. Пришел на смену Дидье Дешаму, возглавлявшему команду последние 14 лет. С Дешамом французы выиграли чемпионат мира в 2018-м, дошли до финала в 22-м. Были в финале Евро-2016 и выигрывали Лигу наций в 21-м. Сам Зинедин без тренерской практики уже с 2021 года. Ждал места в сборной. Манчини вернулся в сборную Италии. Официально. Роберто уже возглавлял команду и приводил ее к победе на Евро-2020. Но затем в стыковых матчах к Мундиалю 22 года итальянцы уступили Северной Ирландии. Спустя год Манчини покинул пост из-за разногласий с президентом местной федерации. Теперь новый вызов. Италия снова делает ставку на Роберто. Netflix выпустит фильм о Жозе Моуринье «Особенный». Документалка будет посвящена жизни и карьере португальского тренера. Создатели обещают представить ранее неизвестные эпизоды и эксклюзивные интервью с Фергюсоном, Терри, Ибрагимовичем, Дрогба, Самуэлем Этуо и другими легендами. Премьера запланирована на 11 августа.
1: Спорт FM. Бывает.
0: Вазинья не сможет играть под своим псевдонимом в Чили. Местная лига запрещает использовать прозвище на футболках. Полное имя вратаря – Жозимар Жозе Эвош Диаш. Поэтому на спине будет либо Диаш, либо Эвара Диаш. Серьезный удар по планам Кола-Кола продавать футболки с одним из героев Мундиаля 26 года. Президент ПСЖ Насер Аль-Хилайфи хочет подписать Родри, чтобы отомстить Реалу за диаманды. Глава парижан считал трансфер его рейца решенным, но тот в последний момент отказался. Аль-Хилайфи жаждет реванша и решил любой ценой подписать чемпиона мира. Независимо от того, что по этому поводу думает главный тренер Луис Энрике. Райо Вальекано запретили играть на их стадионе. Там очень много мусора. Недавно на арену приехали с проверкой и выяснили много нарушений, пишет Марка. Есть вопросы к пожарной безопасности, аварийному освещению, электроустановкам, документации. Данные передали в местную федерацию футбола. Решение такое. Райо Вальекано устраняет недочеты за несколько месяцев до старта Ла Лиги. А все это время играет на резервном стадионе. Быть грязнули плохо, даже если ты клуб Ла Лиги.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: 16-летний Каван Салливан из Филадельфии Юнион стал первым футболистом в истории, который вышел на поле в бутсах, напечатанных на 3D-принтере. Adidas специально разработал пару с учетом особенностей стопы игрока и по просьбе парня нанес флаги США, Германии и Бангладеша, откуда родом его родственники. Футбольная форма с тысячей спонсоров. Четырехкратный чемпион Перу Депортиво Муниципаль из-за финансовых проблем вылетел в любительскую лигу и оказался на грани краха. Тогда клуб обратился к болельщикам. За 200 солей, это примерно 170 белорусских рублей, каждый мог разместить свой логотип на форме. Откликнулись около тысячи спонсоров, и команда спаслась. Вырученных средств хватило на годовое содержание клуба. Текущий сезон Депортиво проводит в футболках, усыпанных сверху донизу, маленькими логотипами разных брендов. Впервые в истории футболиста отстранили до тех пор, пока не восстановится жертва его подката. Защитник Интернационала Виктор Габриэл получил уникальное наказание после того, как сломал ногу Габриэлу Пеку. Спортивный суд Бразилии постановил, что Габриэл не сможет выйти на поле, пока Пек не вернется на поле. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM. Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания. Любовный гороскоп.
2: Хорошая компания становится еще лучше, когда речь заходит о всевозможных любовных делах. Но почему? Потому что когда человек говорит про любовь, он же добрее становится автоматически. И неважно, какого она уровня, это про дружескую, про родственную или все-таки про какую-то такую романтическую любовь. А вот мы как раз будем говорить последний. Естественно, не без помощи звездочетов, да?
3: Да.
2: Информация заряжена.
3: Отлично. Значит, овны, готовы внимать, да? Оказывается, сегодня овнам стоит вечером проявить инициативу и даже некоторую напористость в отношении с вашим любимым человеком. Пусть он увидит, что и у вас есть мнение, свои зубки и свой собственный взгляд на проблему и другое.
2: Тельцы, вас сегодня немножечко будет штормить, потому что, возможно, вы успели повздорить с любимым человеком, но знаете, что вечер — это то самое время, когда станет разговаривать заметно легче, предлагая вернуться к темам, прежде вызывавшим разногласия.
3: Близнецы, звезды утверждают, что демонстрировать любимому человеку свою самодостаточность сегодня более чем неуместно, может сделать соответствующие выводы и дать вам возможность сполна насладиться одиночеством.
2: Что касается раков, то у вас тут сплошные беседы с партнерами, но не позволяйте случайному замечанию испортить вам настроение, ведь ближе к вечеру в отношениях станет больше доверия и взаимопонимания. Искренняя забота поможет сгладить прежние противоречия. Во время обсуждения общих планов вы поймете, как решить любую проблему.
3: Львы, сегодня ваш любимый человек будет ревновать вас, но не к другу, не к коллеге, не к соседу, не к хобби или работе. Постарайтесь доказать вашей половинке, что она для вас очень важна или важен, но и дело вы, любимое, не можете бросить.
2: Что у нас здесь у дев? Если вдруг между вами с вашим партнером пробежала кошка и все складывается не так хорошо, как вы запланировали, ждите приятных сюрпризов, как это ни странно звучит, и постарайтесь провести больше времени вдвоем, потому что, пройдя эту зону турбулентности, вы окажетесь практически в раю.
3: Весы, свернуться калачиком, забиться в дальний угол, прикинуться ветошью. Да, сегодня вы не самый общительный человек, да и не хотите им быть. В принципе, вас никто и не заставляет. Общение с любимым можно ограничить до ласкового поцелуя или СМС, состоящий из одного слова «люблю», и все будут довольны.
2: Скорпионы, если вдруг вы еще не обзавелись парами, то вот, знаете, для новых знакомств момент не самый удачный. Отношения, начавшиеся сегодня, могут отнимать слишком много сил и мешать вам оставаться собой. Так что не спешите сближаться и сначала присмотритесь к человеку.
3: Стрельцы, этим вечером судьба благосклонно согласится на то, чтобы выполнить одно ваше желание. Поэтому вам стоит серьезно его продумать, вплоть до мелочей, и сделать все возможное для того, чтобы оно принесло радость не только вам.
2: Козероги, сегодня вам звезды наказывают. Не пытайтесь устроить особенное романтическое свидание. Подготовка отнимет много сил, а результат почти наверняка разочарует. Поэтому спокойный вечер дома, приятная беседа и простой совместный досуг позволят провести время вместе без лишнего напряжения.
3: Водолеи. Ой, рыб? Водолеи?
2: Водолеи.
3: Сегодня вам предстоит задуматься о вечном. И все это с подачи вашего любимого человека. Именно он заставит вас пересмотреть давно устоявшиеся принципы и мнения и кардинально поменять не свое отношение.
2: Рыбы, открытость новым знакомствам поможет встретить человека, с которым сразу обнаружится душевная близость. Присмотритесь к нему, возможно, он тот самый. А что касается сложившихся пар, то сегодня появится немало поводов порадовать друг друга и устроить маленькие романтические сюрпризы.

0: реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони. 7043.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Как обычно, традиционно, приблизительно 18.54, 53 бывает. Трек вечера, друзья, мы предлагаем две песни. Вы голосуете за каждую и определяете, какая из них будет звучать в программе «Привет и поздравления» музыкальный агент в следующем часу. Все, вот.
2: Да, что касается композиции, друзья, по стандарту у нас две. У вас в руках телефоны и красные, и черные сердце. Ими вы можете голосовать, дав нам понять, какая же песня все-таки прозвучит в полном размере. Что касается выбора, то сегодня он, возможно, странноватый, но тем не менее, предлагаю, по крайней мере, конкретно я, послушать песню от Умы Турман. И это не старье, это не про Вову, это не про девчонку, которая летит через мост. Это «Не стой, танцуй».

0: Ну, я второй раз эту песню слушаю. Мне она понравилась с первого раза. Молодцы, шикарно.
1: Ну, она симпатичная такая новиночка. Ну, вот умеют же ребята делать классную музыку, под которой действительно хочется и потанцевать, и послушать, вообще понять, что там происходит в этом музыкальном контексте. Что у тебя?
0: Давайте, ты взяла старичков, которые сделали свеженькое, я возьму старичка, который на стареньком хорошо паразитирует. Есть предложение послушать Крэга Дэвида.

0: более романтичных натур, которые не могут уже танцевать, им бы посидеть, поромантизировать, значит, выпить чашечку, возможно, даже кофе, а может и невозможно. Все, это черненькие сердечки, друзья, ваш выбор, все уважаем, никого не будем хейтить.
1: Да, и давай резюмируем. Если что, ждем ваши голоса по номеру 707-1071 в Вайбере. Красная за Ума Турмана, черная за Крейга Дэвида. Ну а в следующем часу будем ждать ваши письма.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Помощник президента, инспектор по Витебской области, сегодня с рабочим визитом посетил Шумилинский район. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Вместе с председателем райисполкома Николаем Будневичем Владимир Юргевич побывал на предприятиях «Агробуровинка» и «Приозерный мир», «Лавжанская», на производственных объектах, зерносушильных комплексах и полях, где ведется уборка урожая. Особое внимание было уделено уборочной кампании, работе людей и техники. Владимир Юргевич провел работу зерносушильных комплексов в Марково и Башнях, отметил, что своевременная и качественная обработка зерна – главная гарантия сохранения урожая. Также на животноводческом комплексе обсудили подготовку помещений к зимнестойловому периоду. В Малорецком районе прошел заключительный этап командно-штабных учений силами территориальной обороны, сбор с руководящим составом органов территориальной обороны. В Минобороны пояснили, рассмотрены вопросы взаимодействия вооруженных сил и других силовых ведомств, оснащенности войск территориальной обороны с учетом опыта СВО и создания систем заграждений для обеспечения живучести подразделений. На практике продемонстрирован порядок инженерного оборудования и организации работы блокпоста. В мероприятии приняли участие председатели СПАО комов и их заместители, должностные лица и ответственные за организацию теробороны. Председатель областного совета депутатов посетил воспитательно-оздоровительный лагерь «Липки» под Витебском. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Дмитрий Демидов встретился с молодежью и отметил, каждая такая встреча – это всегда диалог, полный неожиданных вопросов, искренних эмоций и живого интереса. Уже 5 лет популярный информационно-просветительский проект «Шаг к успеху» собирают на одной площадке известных государственных деятелей, спортсменов и лидеров мнений, чтобы на личных примерах показать подрастающему поколению, с чего складывается путь к достижению своих целей. Ребята спрашивали о том, что их действительно волнует, как стать успешным, на кого равняться, что делать с бездомными животными и каким видят будущее Белоруссии. Отмечается, что дети активно интересуются тем, что происходит в стране, области, городе, общественными процессами. Неравнодушие и желание сделать свою малую родину лучше – это свойство каждого молодого человека, и мы должны поддержать этот порыв, подчеркнул председатель областного совета депутатов.
1: В мире.
2: Иран отказался от предложения Омана, которое предполагало совместное региональное управление Ормузским проливом. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. План Омана предполагал создание совместного с Ираном механизма управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов судовладельцев за транзит. По мнению иранской стороны, у этого плана нет шансов на успех. Иран настаивает на том, что весь въездной маршрут через пролив и части исходящего маршрута должны находиться под контролем Тегерана. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебск по области переменную облачность. Без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебск плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне начинает работу музыкальный агент.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио.

0: «Музыкальный агент».
1: Ничего не меняется на нашей волне. Как всегда, по будням вы можете присылать приветы и поздравления и всячески активно участвовать в программе «Приветы и поздравления. Музыкальный агент». Или с часу до двух днем, или вечером с 19 до 20.00. Что мы сейчас и будем все делать наверняка.
2: Обязательно так и составим наш план на сегодняшний вечер. Но все-таки есть парочка правок, которые хотелось бы внести. Такой, знаешь, как начальник. Как будто
1: юрист!
2: Нет, знаешь, за 5 минут до выхода с работы, до окончания рабочего дня. Нам нужно здесь пару правочек внести. Ну вот прям срочно.
1: Я попрошу задержаться, давайте. А все уже намылились уже.
2: Уже одной ногой где-то там. Но нет, друзья, только в позитивном ключе. Сегодня двигаемся по этому часу, поэтому рассказываем. День заботы о любимых людях можно отметить сегодня. Ну, в целом, как и каждый день, для этого не нужна отдельная строчка в праздничном календаре. Также у нас сегодня есть день смузи для тех, кто на ПП. После шести как раз то, что даже голос меняется, да?
1: Ой.
2: Так, что еще? День поворачивания налево.
1: Ну, в смысле?
2: В прямом. День поворачивания налево. Ну, могут отмечать автомобилисты, а могут отмечать суперлюбвеобильные. Ну, как заблагорассудится.
1: Ага.
2: Так, что еще? Ой, и Международный день разбитого сердца. Ай-яй-яй.
1: Вот это у кого сердечки разбитые, давайте мы вас поздравляем. Ну и надеемся, что все-таки ваша любовь была обоюдной. Так приятнее, конечно, любить. Что касается песни, которую мы открываем, торжественный музыкальный агент, пока она играет, вы свои сообщения можете, как говорится, крафтить, генерировать. Вайбер, Телеграм 707-171-71. В группу ВКонтакте, как вы, Анастасия, там смотрите, да?
2: Конечно, все отслеживаю.
1: Прекрасно. Слушаем новую песню от Ума Турман «Не стой, танцуй», чего мы вам тоже очень желаем.
0: Музыкальный

0: музыкальный агент.
1: Вот так вот мощно мы открыли программу «Привет и поздравления». Теперь, друзья, дело за вами, за вашими словами благодарности, поздравлениями, хвастовства. Это тоже приятно и хорошо. И благодарности. А чего нет? Вайбер, Телеграм, 707-171-071. Абсолютно бесплатно. «Привет, поздравления», музыкальные заявки. Здесь на 91.2.
2: Так, что касается музыкальных заявок, тут пока... А, нет, подожди, понятно. Кажется, у нас была...

0: ладно, не будем вдаваться в подробности.
1: Не будем вдаваться в подробности, но если только музыкальные, потому что была же у нас, по-моему, какая-то музыкальная заявочка. Александра, кстати, тоже ее передает, заодно вместе с приветом для Олега, а также Сергея Юрченко вместе с огромной благодарностью за прогулку.
0: За прополку?
1: За прополку.
0: За прокол, про прополку.
1: Ну, видишь, для кого-то прополка — это просто как прогулка буквально. Ну, ладно, сейчас узнаем, как это для них ощущалось.
0: Я думаю, что ты и сельское хозяйство несовместимы.
1: Так,
0: ты можешь только гулять по лавандовому полю.
1: Я могу только мотивировать, да, на прополку.
0: Давай Сашку так отдельно, сначала, да.
1: Что там про благодарности для Олега и Сергея Юрченко? Благодарности летят за прополку поля на Любщине, над которым они хорошенько похлопотали. Убирать такую пшеницу — одно удовольствие. Ну и, кстати, музыкальная заявка соответствующая. Будем бодриться вместе с Розой и Бруно Марсом. Апати.
2: Музыкальный агент.

0: Ваша музыка на радио Витебск.
1: Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс S7 номер 207 Санкт-Петербург.

0: Реклама.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
3: Музыкальный агент.
4: Уважаемый Валентин Петрович, ужин на столе, закрывайте гараж и марш на кухню. Твоя любимая Сонечка. Такое сообщение пришло к нам в музыкальный агент. Вы можете прислать другое, абсолютно бесплатно, Вайбер, Телеграм, 707-71-071. Можете добавить музыкальную заявку. Если это есть наш фонотеке, то обязательно прозвучит в эфире.
5: Красота, есть у нас еще, ой, даже с фотографией. Ну, мы прям рассмотрели, заценили, нам понравилось. Олеся написала: передаю привет мужу Андрею и брату Александру. Вы молодцы, хорошо сегодня поработали. Желаю вам здоровья, хорошего настроения и семейного счастья. Ну, чтобы не быть голословными, ребята тут что-то строят.
4: Ну, да, это будет...
5: Может, хозпостройка какая-то.
4: Может быть, но, скорее всего, сегодня стропильную систему делали. Возможно. Могу ошибаться. Значит, Любовь Михайловна написала: добрый вечер, передаю огромнейший сердечный привет родному любимому внуку Андрейке. Хорошего теплого вечера. Отличного настроения, главное, крепкого здоровья, хороших новостей, исполнения самых заветных желаний, чтобы всегда тебе было тепло и уютно. Также удачи и везения, веселого дружеского общения, хорошего вечернего отдыха. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю. Скучаю, твоя любящая бабуля Люба.
5: Ну что ж, на этом, мне кажется, стоит сделать такую небольшую паузу. Есть у нас здесь музыкальная композиция, которая, ну, возможно, кого-то согреет, а кому-то еще какие-нибудь эмоции принесет.
0: Музыкальная

0: Тут наш радиослушатель Сергей написал: вот бы мне написали, что ждут с гаража, но у меня нет ни жены, ни гаража. Сергей, вы молод, красив, все в ваших руках. Дайте объявление о том, что ищете, ну, по крайней мере, жену, а гараж уж как-нибудь, я думаю, в семейной жизни.
1: Одинокий молодой мужчина, все в расцвете сил. Это, знаешь, это как, ой, как-то фильм был с Мироновым. Вы привлекательны, я безумно привлекателен.
0: Но чего время терять? Да,
1: чего время терять. Поэтому вперед, вперед дерзайте.
0: Хорошая, кстати, фраза. Ну, ребят, не будем терять времени, но если вы чертовски привлекательны все.
1: Да, Елена у нас здесь есть. Она передает хорошего вечера любимому мужу Александру. Твоя жена Леночка, люблю тебя и свою доченьку Дашеньку. Поехали уже побыстрее домой.
2: Агент

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Нацбанк предложил президиуму Совмина в 2027 году установить цель по инфляции в 6%. Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз по двум направлениям. Белорусские кондитеры увеличили объем продаж на внутреннем рынке в первом полугодии. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: музыкальный агент.
1: Ребята, у нас тут в музыкальном агенте, ну, казалось бы, приятные поздравления, но у нас здесь завязалась переписка с одним нашим добрым радиослушателем. Парень на выдане есть, между прочим, работает таксистом, есть квартира, дача, машина, нет кредитов.
2: Очень важно в наше время.
1: Нет гаража, куда можно ходить, и нет супруги. Вот, поэтому тут вот, если нужен такой парень, можем дать координаты.
2: Вот знаешь что, вот все это, казалось бы, забавы ради, да, отчасти, но с другой стороны, у нас же был случай, ну, я имею в виду у радиостанции, когда пришел человек и сделал предложение здесь в эфире своей девушке, и, кстати, недавно они писали, сказали, что вот они расписались, у них уже там какое-то время вместе, они машину недавно купили. Это всегда так радостно читать, поэтому, ну, кто его знает? Может быть, вот случится и так, что найдем этому человеку здесь какую-нибудь достойную девушку.
1: Меня уже пригласили сейчас на свадьбу быть тамадой, если сейчас мы найдем невесту для Сережи.
2: Так, Саша, мне кажется, ты замотивирован должен быть сейчас.
1: Нет. Вообще, я тебе в целом говорю, сейчас людям же очень трудно сходиться друг с другом, да, и почему-то, ну, для кого-то даже вот это вот чувство, ну, сами, можно я вам еще что дальше Сергей написал?
2: Давай.
1: После того, что он написал, что у него есть квартира, дача, машина, нет кредиты, что он старый больной человек, ну, это с юмором небольшим, и есть вероятность, что достанется вскоре наследство той, кто меня заберет. Сергей, ну, я тебе пожелаю здоровья. Я уверен, что ты найдешь свою любимую единственную. И вот, и все будет у тебя хорошо.
2: А еще мы ждем подробности. Какая конкретно это должна быть девушка? Потому что, мало ли, многие сейчас так заинтересовались. А потом такие, ой, ну, наверное, я не подхожу. Наверное, вот, конечно, не про меня. Вы не подумайте, девушки тоже такие. Им же как-то, ну, нужно понять вообще, к чему готовиться. Но, а в целом, есть же у нас еще и другие
1: все,
2: сообщения.
1: Все, давай, сводничество закончили на сегодня.
2: Да, я думаю, тоже все.
1: Есть поздравление очень хорошее. Давай, расскажи. Вот это от Наташи.
2: От Наташи? Ну, давайте. Тут у нас, между прочим, привет для дорогого, любимого Славы Ледоховича. Поздравляем тебя с днем рождения. Спасибо, любимый, за нашу семью. Любовь, теплоту и нежность твою. На свете ты лучший папа, супруг. С тобой всегда так приятен досуг. Тебе я желаю быть смелым всегда, всегда добиваться легко, без труда. Моя половинка, тебя я люблю за счастье, за нашу я благодарю. Для нас ты всегда будешь лучший герой. Любим тебя, мы с тобой.
1: Программа «Привет и поздравления», музыкальный агент, Вайбер, Телеграм, 707-171-071. Пишите, поздравляйте, но следующая песня в качестве музыкального поздравления.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Продолжаем, друзья, зачитывать ваши сообщения. Спасибо за хорошую компанию, потому что хорошая компания — это мы и вы.
2: Однозначно так. Ну, начнем, пожалуй, с чего-то такого разминочного. Есть у нас приветик от Юли. Она передает его Белоусову Владу. Ну, я не знаю, это про песню или про состояние, но говорит, джем в гараже. Может, они там просто тусуются?
1: Возможно. Ну, хорошего вечера вам. Хорошая компания из Подсвилья искренне поздравляет прекрасного человека Ледоховича Вячеслава. Желает ему крепкого здоровья, прекрасного настроения, любви, удачи во всем, везде и всегда. Ты прекрасен всегда. Да, и во всем, написала Ольга, будь счастлив, любим тебя, ценим, уважаем и крепко обнимаем.
2: Есть у нас также еще и Кэрри, которая передает солнечные лучи своей половинке Ромке. Скучаю очень.
0: Музыкальный агент.

0: еще несколько ваших сообщений в программе «Музыкальный агент», который выходит ежедневно по будням на волне радио «Витебск». Вайбер, Телеграм 7071-071, группа ВКонтакте. Напомним, бесплатные сообщения.
1: Да, ну а мы здесь стараемся успевать все прочитать. И, пожалуй, начнем с девчонок. И некая Асфадель передает всем шикарного вечера и передает заодно привет Горбуновой на Анастасии. Хотела написать, что очень жду нашей встречи. Ты для меня не просто подруга, а уже как сестра. Вспоминая наши встречи, всегда весело и приятно проводить время вместе. Давай как-нибудь встретимся, может быть, сходим в ТЦ-шку. Вот, все, я поняла, о чем речь. Береги себя и пиши. С уважением. Ну, интересная, конечно, подпись. Твоя курица, ну, мало ли.
0: Ну, по-всякому людей бывают,
1: ну,
0: а?
1: Да.
0: Вон Марабу написал или написала. Здравствуйте, передайте привет Горбуновой Настеньке, пожалуйста. Курочка родная, мы с тобой отходим полгорода при нашей встрече, гарантирую это. Ты там давай не грусти, а то попа не будет расти от твоей куриной ножки. Включить, пожалуйста, элит магнетик.
1: А что за интересный квест? Собери целую курицу.
2: Музыкальный агент.
3: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you.

0: агент.
1: Последний аккорд музыкального агента.
2: А я думаю, откуда столько энергии? Что за довольная ухмылка на лице? Ну, да, друзья, все мы, мне кажется, провожаем свои рабочие дни плюс-минус одинаково. Говорим, конечно, что любим, это абсолютная правда, но никто же не запрещает помимо работы любить еще и момент, когда мы ее покидаем. Тоже?
1: Ну, это да, это нормально. Мы очень любим свою работу. Я начал эфир с фразы «лучшая работа в мире». Вот. Уверен, что таких радиодрузей у нас тоже много, которые работают на лучшей работе в мире. Так, последний сообщение есть от нашего радиослушателя Евгения, который написал: «Привет, мои любимые кукусики». Это мы с тобой, Дроздова. Сегодня, Евгений, настроение лучше, чем в предыдущие дни, потому что, передавая привет, моя Ксю уже приехала и сидит рядом и улыбается в обнимашку. Я хочу ей передать, что спустя столько времени вместе, она, на удивление, не то чтобы стала меня бесить, а стала влюблять еще больше, написано большими буквами. И пусть в этот прекрасный вечер ее закатные огурцы на зиму порадуют нас зимой, и все мы вместе вспомним это прекрасное сообщение летнего теплого вечера, последних ярких дней июня, как моя яркая, сияющая Ксюша, сидящая рядом и расплывающаяся от смеха к этому моменту, когда, когда я дочитал это сообщение до конца. А еще, любимые наши слушатели великого радио, кто постоянно слушает нас, подойдите сейчас на кухне, в кабинете, машине, на огороде, в тамбуре лифт, на работе в подсобке или еще где вы там находитесь, и скажите рядом стоящему вам любимому человеку, как сильно вы его любите, потому что Ксюша уже это знает, а у вас все еще впереди ближайшие эти пару секунд после этого привета, и ваша вторая половина будет рада вдвойне. Что ел Евгений, не знаю.
2: Ну, что-то вдохновляющее определенно. Ты чувствуешь, поэта в себя открыл.
1: Это не все. С меня все, а то шашлык горит, и пора шампуры снова переворачивать. И попросил Евгений какую-то песню, очень хорошую, и я такую нашел. Мне кажется, эта песня — прекрасное признание нормальной традиционной пары, когда мужчина признается в любви женщине. И это, как написано в Библии, хорошо. Друзья, с вами была хорошая компания. Анастасия Дроздова.
2: Александр Назаренко.
1: Услышимся завтра в хорошей компании здесь, на волне Радио Витебск. Пока.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. На заседании Президиума Совета Министров рассмотрели проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, целевые показатели денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год. Зампредседатель правления Нацбанка Андрей Картун сообщил, что денежно-кредитные параметры 2027 года полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Традиционно в проект указа вошли 5 показателей. Это обеспечение ценовой стабильности. Нацбанк предлагает Президиуму Совмина установить цель по инфляции в 6%, это чуть меньше, чем в текущем году. Также показатель, который характеризует финансовую стабильность, это так называемая доля прибыльных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне в 10%. Андрей Картон также отметил, что минимальный уровень золотовалютных резервов страны в следующем году предлагается установить в размере 12,8%. Миллиарда долларов с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Еще один показатель – это стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и операции осуществлялись фактически в круглосуточном режиме. По словам зампредседателя правления Нацбанка, важным показателем также является и прирост инвестиционного финансирования. С военнослужащими 111-й гвардейской артиллерийской бригады проводится двустороннее тактическое учение. В Минобороны сообщили, маневры направлены на повышение полевой выучки, слаженности расчетов и готовности бригады к выполнению задач по предназначению. В ходе учения воины артиллеристы отрабатывают вопросы скрытного перемещения подразделений по пересеченной местности, противодействия дронам условного противника и выполняют огневые задачи с боевой стрельбой из штатных артиллерийских орудий.
0: В мире.
1: Венгрия в ходе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум направлениям вступления Украины в Европейский Союз, которые касаются экономических и социальных вопросов. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на газету Financial Times. По данным издания, Будапешт отложил открытие второго и третьего переговорных кластеров, которые касаются интеграции в единый рынок и расширения экономических и социальной политики. Как отмечается в сложившейся ситуации, чиновники ЕС считают, что для сохранения поддержки Венгрии потребуется политическое воздействие. Действия на нее. Будапешт также выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС. По словам неназванного венгерского представителя, Киев не должен получать более благоприятные отношения, чем страны Западных Балкан, которые уже многие годы пытаются выполнить требования Евросоюза. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра по региону 23-28 градусов тепла, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер «Турагентство».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск час по-русски.

0: Реклама.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим.

0: детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Алло.
3: Алло.
2: Да.
3: Привет.
2: Здорово.
3: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
2: Молли.
3: Молли.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Профсоюзные правовые приемы пройдут во всех областях Беларуси. Мобильные группы Комитета госконтроля продолжают рейды по Витебской области. Транспортный парк социальных учреждений Витебщины пополнился новыми автобусами. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск». Час по...

0: Час по-русски.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: лица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Час по-русски.
2: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Профсоюзные правовые приемы пройдут в четверг, 30 июля, во всех областях Беларуси. Каждый последний четверг месяца юристы выезжают в районные центры, чтобы проконсультировать граждан по вопросам, связанным с трудовой деятельностью, оказать помощь в решении спорных ситуаций. Такая форма работы позволяет получить квалифицированную бесплатную правовую поддержку по месту жительства. За полгода на приемах к представителям профсоюзов поступило практически 3000 вопросов. Большинство из них касались трудовых отношений. Вместе с тем были обращения, связанные с пенсионным, семейным законодательством, отметили в пресс-службе ФПБ. Мобильные группы Комитета госконтроля продолжают рейды по Витебской области. Первый зампредседателя Комитета госконтроля Дмитрий Давыденко в интервью издательскому Дому Беларусь сегодня сообщил, что вопиющие случаи, требующие незамедлительного решения, отрабатываются на месте. Остальные выявленные недостатки нарушений ежедневно обсуждаются на личных встречах с председателями райисполкомов, где определяются пути их устранения. На сегодня в Витебской области убрано 12% зерновых и зернобобовых культур, впереди еще 87% площадей, работы много. Дмитрий Давыденко резюмировал, хотелось бы, чтобы все нюансы решались оперативно на местах и не доводились до республиканского уровня. Плановые проверки Комитет госконтроля продолжит в рабочем порядке на протяжении всей уборочной кампании. Вопросами организации работы общественного транспорта, ремонта жилого дома и судьбы безнадзорных животных интересовали жители Витебщины, которые сегодня обратились на прямую телефонную линию к председателю областного совета депутатов. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Дмитрий Демидов отметил, сегодня основная масса обращений поступила от жителей сельских населенных пунктов. Спектр вопросов широкий. Это и работа служб жилищно-коммунального хозяйства, ремонт жилья, покос травы, благоустройство, работа общественного транспорта. Так было подчеркнуто, что вопросы, касающиеся выделения техники для покоса участка, работы автолавки, постоянно должны находиться в поле зрения местных органов власти базового уровня. Больших претензий нет, люди обращаются с житейскими проблемами, с которыми сталкиваются. Депутатский корпус постарается оправдать доверие жителей, все вопросы, которые поступили в ходе прямой линии, взяты на контроль. Во взаимодействии с исполнительной властью, соответствующими предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и транспортными предприятиями будет вестись поиск оптимальных решений этих задач. Глава депутатского корпуса региона обратил внимание, что в решении вопросов будут учитывать в том числе специфику обслуживания малых населенных пунктов. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 7.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебске по области переменную облачность. Без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9,14. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Coming home.